0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است

0: Тута Рона. Радиобандии Таронагої Тоджики аз руи завку интихови шумо та радиои Азе Плюс. Коротко о главном.
1: В Таджикистане стартует проект автономного энергоснабжения предприятий. В Исаклоле готовят к запуску второй этап металлургического предприятия. В республике увеличилось число предпринимателей. На стыке границ Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана построят торгово-экономический парк. В Худжанде пройдет фестиваль-конкурс исполнителей шашмакома. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Радио «Азия плюс».

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Природа наградила человека множествами чувств, которые помогают нам справляться с теми или иными ситуациями в жизни. Когда тяжело, мы плачем, смеемся и радуемся, когда счастливы. А вот как быть с агрессией? Само по себе чувство очень нужное, но не все знают, как правильно дать выход агрессии или справляться с этим чувством. Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое – это признать агрессию. Частая ошибка – это подавлять чувства. Я не злюсь, мне все равно. Но подавленная злость никуда не исчезает. Она выходит позже, сильнее и даже больнее. Гораздо честнее сказать себе «я сейчас злюсь». Второе – это пауза. В момент всплеска эмоций важно не действовать сразу. Дайте себе время отойти, подышать, выйти из разговора. Простая фраза «мне нужно время остыть» уже снижает риск конфликта. Третье – выражать словами, а не действиями. Ни крик, ни оскорбление, ни хлопанье дверью, а четко и спокойно «мне не нравится», «меня это злит», «мне важно по-другому». Это называется «я-сообщение». Вы говорите о себе, а не обвиняете другого. Четвертое – это безопасный выход энергии. Физическая активность – один из лучших способов пройтись, побегать, сделать уборку, ударить подушку, например, написать все на бумаге и порвать. Тело помогает разрядить напряжение. Пятое. Разобраться в причине. Агрессия редко бывает сама по себе. За ней стоит усталость, обида, чувство несправедливости. Если понять причину, легче выбрать правильную реакцию. И важный момент. Агрессия становится опасной, когда она направлена на других людей или на себя. Безопасное выражение – это когда вы не разрушаете отношения и не причиняете вреда. Научиться этому – значит сохранить и себя, и близких. Потому что зрелость – это не отсутствие злости, это умение прожить ее так, чтобы после не пришлось сожалеть. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Бангоми тулуи офтоб, вакти ки рузи нав сар мешавад. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41 41.
7: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا میکند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем номере «Россия открывает двери для специалистов. Получить ВНЖ теперь станет проще». Кто сможет воспользоваться новыми условиями и что это значит для мигрантов, расскажем в выпуске. В Центральной Азии все громче говорят о платной воде. Станет ли доступ к воде роскошью и как реагируют страны региона? Разбираемся вместе. Ученые изучили лавины в Таджикистане. Расскажем, какие выводы они сделали и можно ли снизить риски. В Сагдийской области растет число эндокринных заболеваний – зоба, диабета и ожирения. Что стоит за тревожной статистикой? Специалисты расскажут о методах профилактики и лечения. Певица Зулайхо Мамадшоева делится личным. Расскажет о сцене, о мечтах и бизнесе. Эксклюзивное интервью не пропустите. Свежий номер газеты «Азия Плюс» уже в продаже.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики лазабор мили иц ва кефси. Формующий хурок осон ва бейнаубат.
3: قلمفوری تیز گویو مغز رو فیره میدید. موده ایبونومی کپساتین که در ترکیبی اون هست با ریسپتور های درد و گرمی تاثیر میرسوند. مغز نیشوره رو همچون احساسی گرمی واقعی قبول میکند گرچنده حرارتی بدن تغییر نمییابد. از همین سبب بعدی خوردنی غذای تیز مو خود رو ناراحت و خیلی گرم حس میکنیم. این کوششی بدن است تا خود رو به حالتی اول برگرداند.
2: با زمیمه این میلی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردنی آن را نظارت کنید. آسان به نوبت و کلای میلی ایتس را از اپستور و گوگل پی برگیری کنید. یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. میلی ایتس صفتی بلند و لذتی بیشتر.
4: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: «Витя Плюс» представлен техноторговым центром «Ваума».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپوتکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: موجی بواریم Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Таджикистане стартует проект автономного энергоснабжения предприятий. В Исык-Коле готовят к запуску второй этап металлургического предприятия. На стыке границ Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана построят торгово-экономический парк. Далее подробности этих и других событий. В Таджикистане запускают энергопроект, который позволит предприятиям самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией, а излишки направлять в энергосистему. Инвестиционное соглашение по проекту подписали правительство республики и компания «Руфтоп». В рамках проекта будет создана дополнительная энергетическая мощность в объеме 2000 мегаватт, годовое производство электроэнергии достигнет 3,5 миллиардов киловатт-часов, будет создано более 500 новых рабочих мест, а также привлечено прямых инвестиций на сумму до миллиарда долларов. Инициатива будет способствовать снижению нагрузки на электрические сети, повышению эффективности использования энергии и увеличению экспортного потенциала страны, а также будет направлена на развитие зеленой энергетики и снижение зависимости от импортных источников. В Исык-Коле готовят к запуску второй этап металлургического предприятия горно-промышленная компания Таджикистана и Китая по производству свинца, серебра и меди. Отмечается, что основная часть строительных работ уже завершена, а технологические линии и необходимое оборудование установлено. После запуска второго этапа количество рабочих мест планируется увеличить до 500. Металлургическое предприятие было введено в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Проектная мощность предприятия составляет 50 тысяч тонн свинца в год. Производство свинцового порошка, цинка и меди осуществляется на заводе «Зернисо», расположенном в городе Гулистон. В республике увеличилось количество предпринимателей. В первом квартале года зарегистрировано 11,5 тысяч бизнесов против 6 тысяч прекративших деятельность, что обеспечило общий рост сектора. В итоге количество действующих индивидуальных предпринимателей выросло почти до 350 тысяч, что на 4,3% больше, чем год назад. Об этом сообщает агентство по статистике. Рост зафиксирован во всех категориях. Быстрее всего увеличивается число предпринимателей, работающих по патенту и по свидетельству с особыми условиями. На стыке границ Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана планируется строительство крупного торгово-экономического парка «Дружба». Парк «Дружба» расположится на территории около 100 гектаров с административной, туристической, логистической, производственной и коммерческой зонами. Будут созданы там более 5000 рабочих мест. Проект может стать не только крупной торгово-инвестиционной площадкой, но и символом мира, доверия и единства народов Центральной Азии. Отметим, что символическую стелу «Дружба» в точке стыка границ открыли президенты Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана в конце марта прошлого года. В Худжанде с 10 по 12 мая состоится фестиваль-конкурс исполнителей шашмакома, приуроченный ко дню шашмакома, ежегодно отмечаемого 12 мая. В нем примут участие исполнители шашмакома, специалисты в сфере культуры и искусства, музыковеды из Таджикистана, а также из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Франции. Общий призовой фонд конкурса составляет 28 тысяч долларов. Каждый победитель получит от 2 до 7 тысяч долларов. Отметим, что в 2003 году искусство шашмаком было включено в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона Авали Суатро роллер баруетон такдим мекунад. Роллер гармию освоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панирро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB нуқтатиҷӣ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷей ворид шуда таруфаи зарурӣ رو انتخاب کنید و طریقی کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریقی همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии. Идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-700-77-77.
9: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
8: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
9: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
8: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Рахами телефонии Дора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: گرزی تو چشم پدرت دید خار، از پسر خیش همان چشم دار. امیر خسرو دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11 22.
0: آسیا پلاس.

0: эксперты, которые уже помогли тысячам семей услышать заветные «мама» и «папа». Современные протоколы и индивидуальный план лечения для каждого пациента приблизят вас к самой важной цели в жизни. Маркази Эко Истанбул. Не откладывайте свое счастье. Сделайте первый шаг уже сегодня. Телефон 99-666-0606.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Привет из Худжанда, файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Сурудинал Дар Азия Плюс.
11: بوزیق قیصه توزه از زندگی
12: هر مناسبت و پیوندی دل با سلام سر می شود سرودی نوینی رستم عظیمی و مبارز عثمانوف که به ما احساس شادی و امکانی رقصیدن می بخشد نام دارد سلام سلام بیشونه و تو صدام

0: سی ما لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: О, чи хубки багоромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
4: Урум, азизам. Илоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
3: Зуд? Яны?
4: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
3: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
4: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
3: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
4: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: میدونید اقدامی زور کدام است؟ همانی که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدامی زور رو اعلان میکنند.
2: تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشخانه و مال و اشیای با صفت دیگر رو
0: از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نسیابی خرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم
2: 48-888-222-222
0: و یا در سامانه aurang.tj. Aurang – زیبایی حیات شماست.
5: Думаєш, польоти – это дорого? AWS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сомон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AWS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
6: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
8: Сыпь, слабость, боль в животе. А вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на gemotest.tg. Деятельность лицензирована.
0: Рахами телефона и дорая реклама.
2: Чилюяк, чилюяк. Азия плюс.
0: Харрус. Я

0: Медиа Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Компания TCL признала лучшим мобильным оператором 2025 года. Иран обвинил США в нарушении перемирия и атаке на нефтяной танкер. Страны Центральной Азии готовят новый масштабный климатический проект. Далее подробности этих и других событий. Лучшим мобильным оператором 2025 года по версии национальной премии в области связи признана компания TCL. В Душанбе накануне подвели итоги первого конкурса, который определили не только голосованием абонентов, но и на основании технических замеров международных компаний ОАКЛА и DMCEL. Лучшим провайдером проводного интернета стала компания Вавилон-Т. Прорыв года также завоевала TCL. Выбор и признание клиентов Вавилон Мобайл. В номинации «Самая быстрая мобильная связь» также выиграла компания «Вавилон-М». В номинации «Вклад в развитие отрасли» заслужила компания «Таджик Телеком». Всего было учреждено 16 номинаций. Страны Центральной Азии готовят новый масштабный климатический проект, направленный на защиту почв, сохранение плодородия земель, развитие устойчивого землепользования. Заявка на финансирование инициативы уже подана в Зеленый климатический фонд ООН. Ключевая задача проекта – сохранить плодородие почв на фоне ускоряющегося изменения климата. В регионе уже наблюдаются деградация земель, опустынивание и утрата биоразнообразия, что усиливает риски для сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Особое значение инициативы имеет и для Таджикистана, который особенно уязвим к последствиям изменения климата. Здесь часто происходят оползни, наводнения и засухи, а жители отдаленных районов во многом зависят от природной среды как источника средств к существованию. Иран обвинил США в нарушении перемирия и атаке на нефтяной танкер. Военное командование Ирана заявило, что США нарушили режим прекращения огня, нанеся удар по иранскому нефтяному танкеру, направляющемуся к Армузскому проливу. По данным иранских СМИ, удары также были нанесены вдоль побережья Бандар-Хамира, Сирика и острова Кешем. Тегеран утверждает, что в ответ атаковал американские военные суда и нанес им значительный ущерб, пишет об этом агентство Фарс. Тем временем президент США Дональд Трамп добавил, что переговоры с Ираном продолжаются. Единственному ветерану Великой Отечественной войны в Душанбе Бузору Нагзибекову столичные власти выделили 25 тысяч саманей. Материальную помощь в преддверии Дня Победы передали от имени мэра Душанбе Рустама Эмомали. Также от имени президента страны Эмомали Рахмона ему передали 50 тысяч саманей, а от руководства столичного района Сино еще 12,5 тысяч саманей. Бузор Шодмунович Нагзибеков награжден медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Также медалью Сталина, помимо боевых наград, неоднократно был отмечен правительством республики за безупречную службу, а также личный вклад в развитие и строительство государства. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Nitro Energy Harida, yaki az se sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burd kun. Ramz ro az zarfchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo on ro tariqi SMS bo navishtani nomu nasabi khud va shahri zist ba raqami 93-959-4-0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radio mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. On ro az dast nadi.
6: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирот Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирот Банк. Ваш успех начинается с нами.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
7: Хамсафари Субх. شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: در محفل خود را مده همچون منی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را فراهانی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال 11 22
1: رادیو آسیا پلاس

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Адами муносиб, басуи имко не отхои мусир.
1: Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь

0: окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. «Роллер» доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. «Роллер» – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Мегачипс Харида, яке асе сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун. Рамзру азбасей Мегачипс дар сомони Мегачипс нухта тиджей бакай пир. Вайо онро тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахамин 94-88-88 келист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Мегачипс нухта тиджей.
2: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, Азия Плюс. Азия Плюс.

0: ту тарона. Радабандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: 300 тысяч таджикистанцев сражались на полях Великой Отечественной войны. Граждан республики предупредили об уголовной ответственности за подозрительные денежные переводы в России. В Таджикистане стартовал конкурс «Врач года». Евросоюз готовится к возможным переговорам с президентом России. Федерация футбола республики вынесла серию дисквалификаций и штрафов по итогам матчей чемпионата страны. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Природа наградила человека множествами чувств, которые помогают нам справляться с теми или иными ситуациями в жизни. Когда тяжело, мы плачем, смеемся и радуемся, когда счастливы. А вот как быть с агрессией? Само по себе чувство очень нужное, но не все знают, как правильно дать выход агрессии или справляться с этим чувством. Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое – это признать агрессию. Частая ошибка – это подавлять чувства. Я не злюсь, мне все равно. Но подавленная злость никуда не исчезает. Она выходит позже, сильнее и даже больнее. Гораздо честнее сказать себе «я сейчас злюсь». Второе – это пауза. В момент всплеска эмоций важно не действовать сразу. Дайте себе время отойти, подышать, выйти из разговора. Простая фраза «мне нужно время остыть» уже снижает риск конфликта. Третье – выражать словами, а не действиями. Ни крик, ни оскорбление, ни хлопанье дверью, а четко и спокойно «мне не нравится», «меня это злит», «мне важно по-другому». Это называется «я-сообщение». Вы говорите о себе, а не обвиняете другого. Четвертое – это безопасный выход энергии. Физическая активность – один из лучших способов пройтись, побегать, сделать уборку, ударить подушку, например, написать все на бумаге и порвать. Тело помогает разрядить напряжение. Пятое. Разобраться в причине. Агрессия редко бывает сама по себе. За ней стоит усталость, обида, чувство несправедливости. Если понять причину, легче выбрать правильную реакцию. И важный момент. Агрессия становится опасной, когда она направлена на других людей или на себя. Безопасное выражение – это когда вы не разрушаете отношения и не причиняете вреда. Научиться этому – значит сохранить и себя, и близких. Потому что зрелость – это не отсутствие злости, это умение прожить ее так, чтобы после не пришлось сожалеть. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
7: Рахами телефон Едора и реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Шарики лазаи музыки и ширкати съема. نیرو و محبت در هر قطره آب سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند گوو راست مثل موسیقی برندی سیوما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: افشارکی لذت بر ملی ایتس و کیفسی فرمویشی خوراک آسان و بینوبت.
1: شما تخمی تربوز رو فرو میبرید. از افسانه های بیبی خود نترسید. تخمی تربوز در معده و درخت تبدیل نمییابد. اون به مثل غذای دیگر از بدن میگذرد. اما بیبی هایمون در سمت دیگر اندیشه کاملا درست داشتند که تخمی خام میتواند باعث دردی اشکم شود. اینچنین در برابر بعضی منفیات که اون دارد میتواند باعث دمیش و یا قبضیت هم شود.
0: با صمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن اون را نظارت کنید. آسان به نوبت و کولای ملی ایتس رو از اپ استور و گوگل پی برگری کنید یا زنگ بزنید 1400 و یا 5555. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Иногда родители словно стоят на перепутье. С одной стороны, свобода – дать ребенку быть собой, не ограничивать, не давить. С другой – дисциплина, правила, границы, надо и нельзя. И возникает вопрос, что же в воспитании правильно? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. А правда в том, что детям нужны и крылья, и корни. Свобода дает ощущение, что тебя принимают, а границы – чувство безопасности. Ребенку важно знать, мир не хаотичен, в нем есть понятные правила. Но не менее важно чувствовать, что его слышат, его мнение имеет значение. Строгая дисциплина без тепла может вырастить страх ошибаться, а полная свобода без границ – тревогу, потому что ребенок остается один на один с миром, который ему пока не по силам. Баланс – это не идеальная формула, это живой процесс. Иногда это мягкое «давай попробуем по-другому», а иногда спокойное и уверенное «нет, так нельзя». Баланс – это когда родитель не контролирует каждое движение ребенка, но остается рядом, как надежная опора. Когда можно испачкаться, ошибиться, передумать, но при этом знать, что тебя направят, но не сломают. И, пожалуй, главный ориентир – это не страх сделать неправильно, а желание сохранить контакт со своим ребенком. Потому что именно из этого контакта рождается и доверие, и уважение, и та самая внутренняя дисциплина, которая остается с человеком на всю жизнь. Заботьтесь о своем малыше с любовью, а позаботиться о коже вашего крохи помогут подгузники «Совпремиум», созданные для активного дня и спокойных ночей.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
4: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: Мышав астунд хуи, аз адуи сада дил эмин, ки ахир руи нарми аб хохат кушт, аташра бидил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11 22.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. 300 тысяч таджикистанцев сражались на полях Великой Отечественной войны. Граждан республики предупредили об уголовной ответственности за подозрительные денежные переводы в России. В Таджикистане стартовал конкурс «Врач года». Далее подробности этих и других событий. Граждан Таджикистана в России предупредили об уголовной ответственности за денежные переводы на подозрительные карты. Представительство Министерства труда Республики рекомендует воздержаться от переводов средств на банковские карты неизвестных лиц и иностранных организаций, особенно если речь идет о финансировании запрещенных организаций. Особое внимание граждан попросили обратить на сборы помощи пострадавшим и другие подобные переводы, которые распространяют неизвестные группы в интернете и в мессенджерах. Завтра, 9 мая, исполняется 81 год со дня окончания самой страшной и жестокой войны, которая унесла жизни свыше 27 миллионов советских граждан. Таджикистан наряду с другими союзными республиками внес значительный вклад в победу, мобилизовав 300 тысяч человек. Это почти треть трудоспособного населения из 1,5 миллиона республики. 92 тысячи бойцов не вернулись с фронта, а 64 уроженца республики удостоены высокого звания Героя Советского Союза за проявленное мужество. Таджикская ССР отправила также на фронт 1 миллиард рублей, 40 тысяч пудов зерна, 150 вагонов продовольствия, свыше 500 тысяч комплектов теплой одежды. Промышленные предприятия республики производили для фронта военную одежду, патроны и парашюты. На сегодня из 208 тысяч вернувшихся с войны граждан осталось лишь 8 человек. В преддверии праздника им вручены денежные средства от президента республики, от мэров городов, а также глав районов. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола страны рассмотрел нарушения, допущенные во время матчей под эгидой футбольной лиги страны, и применил ряд дисциплинарных мер в отношении клубов, тренеров и игроков. Так, строгое наказание за неподобающее поведение получил тренер молодежного сборной ВАХ Шадалер Салихов. Он дисквалифицирован на 6 месяцев и оштрафован на 1000 самани. Главный тренер ВАХ Зариф Усмонов за аналогичные деяния также оштрафован на 1000 самани и дисквалифицирован на 3 матча. Клуб ВАХ оштрафован дважды за нарушение требований регламента соревнований и отказ представителей команды от участия в послематчевом интервью. За необеспечение общественного порядка штрафы получили команды Истиклол, Хосилу, ЦСКА и Баркча, также Равшан. Дисциплинарные меры также применены к ряду футболистов клубов Саразм, Сфара и Хулбу за преднамеренные удары соперников. Кроме того, наказание получили представители молодежных составов клубов высшей лиги. В республике стартовал конкурс «Врач года». Конкурс проходит по 35 направлениям медицины, в каждом из которых выберут одного победителя. К участию допускаются врачи государственных и частных медучреждений, лабораторные специалисты, эпидемиологи, фармацевты, специалисты социальной сферы и сотрудники общественных организаций. По данным Министерства здравоохранения, конкурс направлен на поддержку медицинских работников, признание их профессионального вклада и повышение качества системы здравоохранения. Итоги конкурса подведут в сентябре. Победители получат диплом Министерства здравоохранения, а также денежную премию в размере 15 тысяч самани. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте sam.tg. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной Авалисуатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно быть просто быть вместе.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی باش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، با توجه شما معلومه در برای وضعی هوا بنا به معلومات اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان، امروز هوای کشور کم ابری به بارش می شود. حرارت در خروخ تا 26 درجه گرم، در خوجند تا 33 درجه گرم، در بختر تا 37 درجه گرم، در دوشنبه به نواحی توبه جمهوری هوای امروز تا 32 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تعبی بلیدار زمندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе дыхание.

0: Конечно, дорогие друзья, можно было бы просто открыть окна нашей студии и громко прокричать на всю страну, но, боюсь, вряд ли кто-то бы нас услышал, но благодаря технологиям, благодаря радио, благодаря микрофонам, пульту, который установлен в нашей студии, и радиочастотам, которые переносят наши голоса в ваши радиоприемники, мы можем очень громко сказать «С добрым днем, дорогие друзья!» Но не с добрым утром, а с добрым днем, все верно, дорогие друзья, именно день-то уже вот практически уже захватил нас, и половина практически рабочего дня уже закончена, но если энергии не хватает, силёнок тоже маловато, не переживайте. Черпайте здесь энергию, мы готовы ее давать с превеликим удовольствием здесь, прямо из студии и специально для вас. Здесь в студии сегодня, кстати, присутствуют те же самые люди, Андрей Соколов у микрофона и Лола Обназарова тоже. Всем, в общем, пламенный привет и удачной пятницы. Всем-всем-всем.
1: С пятницей, друзья, да, действительно, всем теплый весенний привет, и пусть этот день пройдет легко и успешно, пусть, конечно же, он принесет вам массу положительных эмоций, и пусть, конечно же, будет вот этим самым преддверием потрясающих, комфортных, уютных, красивых выходных, друзья. Их, кстати, у нас будет чуточку больше, это не может не радовать. В понедельник мы тоже будем отдыхать, друзья, поэтому прям потрясающее настроение, я думаю, у многих как раз. Вот это вот предвкушение, оно вызывает даже более сильные положительные эмоции, чем сам отдых. Поэтому, да, друзья, желаем вам замечательного заряда бодрости, такого, чтобы хватило и на сегодняшний день, и на все выходные, чтобы можно было и отдохнуть, и зарядиться, и перезарядиться, и, конечно же, потом уже вновь продолжить рабочую неделю. Ну а пока, да, мы здесь как раз для того, чтобы сегодняшнюю пятницу сопровождать вас, сделать ее более яркой, более легкой, красивой, веселой, поэтому присоединяйтесь и давайте вместе открывать второе дыхание.
0: Добавьте звук, друзья. Рецепт довольно простой, чтобы действительно настроение так начало качать. Надо добавить звука. Добавьте обязательно, чтобы слышали все. Ну, а мы идем вперед. Прямо по курсу у нас. Курс валют. Вот так, по курсу, курс валют. Все верно. Узнаем, какой расклад нам сегодня предлагают мировые рынки и мировые финансовые в том числе. В общем, узнаем прямо сейчас, а мы вернемся совсем скоро и, естественно, расскажем, что происходит в мире самого без шабашного.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.17 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلم شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
2: قربی اسعار در آسیا پلاس.
4: Мавчі поварі, барої фавчі мартум. Шабона Рус, радіо

0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
0: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
2: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? تستر بیار.
3: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
1: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
7: Да, дорогие друзья, необычный способ. Один житель Сингапура выбрал, чтобы избавиться от насекомого. От одного огромного тараканища. Знаешь, прям как из какой-то сказки.
8: Да,
7: огромный усатый тараканище.
8: Чайковского, все верно. Там тоже был таракан, таракан, тараканище. Здесь, видимо, такая какая-то аналогичная ситуация. Прям очень сильно боялся человек. Mm-hmm. И я не знаю, почему он не выбрал более надежный способ. Но, тем не менее, конечно, этот самый житель Сингапура не обрадовался, когда увидел, что в доме завелся таракан, который просто, по словам мужчины, был огромным.
7: Но у страха глаза великие, знаешь, и такое тоже бывает. Ну вот, а, кстати, вот дальше наш герой этой истории удивил пользователей местных социальных сетей странным планом по избавлению от этого насекомого. По улицам бродит множество красных джунглевых кур. Это, видимо, такие дикие куры в Сингапуре являются предками домашних. Вот и чудак и решил поймать и принести домой одну из этих кур, чтобы она съела этого несчастного таракана. Но, в принципе, она его и съела.
8: Ну, не знаю по поводу съела, потому что мужчины напомнили, что отлов этих самых диких животных, он незаконен в Сингапуре.
7: Да,
8: и можно столкнуться уже с юридическими последствиями, даже если речь идет о повсеместно распространенных вот этих самых диких курах, или если птицу он все-таки после расправы над тараканом собирался отпустить на волю. Кроме того, ну где гарантия, что птица и впрямь сразу же поймает этого самого таракана?
7: Согласен,
8: не проще ли было даже с... о повсеместно распространенных вот этих самых диких курах, или если птицу он все-таки после расправы над тараканом собирался отпустить на волю. Кроме того, ну где гарантия, что птица и впрямь сразу

0: могут завестись дома, друзья. Но правда, мужчине, конечно, действительно напомнили о том, что куру трогать-то нельзя, потому что все-таки это и чревато определенными последствиями. Но, тем не менее, очень-очень, конечно, странный способ. А слушай, он мог еще и дальше пойти. Он мог, знаешь, взять яйцо куриное, потом в инкубатор его посадить.
1: Вырастить.
0: Подождать, да? Пока оттуда вылупится цыпленок. Потом вырастить этого цыпленка. И знаешь, и просто в углу такой таракан сидит. Сумасшедший.
1: Мне кажется, там уже от старости, да, бы умер таракан.
0: Согласен.
1: Нет, а может, нет, целая армия
0: там образовалась. Там таракан уже семью завел, да, уже, там, конечно, дети у него, внуки, правнуки. И он ждет, когда эта курица наконец-то прорастет.
1: Да, наконец-то, да. И это вообще, конечно, очень
0: сложно. Очень сложно.
1: Очень, максимально прям как-то сложно.
0: А вообще он мог вообще еще долгим путем пойти. Ты знаешь, если этот мужчина одинок, он мог познакомиться с женщиной, которая работает на птицефабрике. Да, попросить ее привезти.
1: То, чтобы уже одомашненная была, да?
0: Да, конечно же, специальную... Или яйцо, или курицу, или цыпленка, да, потом его вырастить вдвоем, ну а потом, конечно, сказать, ну вот, вот там таракан, иди ешь его.
1: Да, прям непонятно, почему именно такой способ решил мужчина использовать, ну ничего не говорится об этом в новостях, не знаю даже, сумели ли его переубедить использовать вот несчастную птицу.
0: Помнишь, где-то вот на заре 2000-х примерно, если вот так примерно вспомнить, такая очень популярная была реклама «Милок Машенька».
1: Да.
0: И,
1: да,
0: такие,
1: я
0: и,
1: помню.
0: И тараканы, там, по-моему, девочка говорит, милок, Машенька, и таракан так, разбегаются во все стороны.
1: Да. Но вот не вот только милок, сейчас ты прав, огромное количество различного рода, там всяких даже ловушек для этих самых тараканов. Да. То есть можно как какие-то народные способы использовать.
0: Ты знаешь, да, вот ты правильно сказала, можно
1: бы
0: ловушку посадить и сказать, и потом прийти вот это, в джунгли или еще куда, отпустить и сказать, иди, ты свободен, иди на волю.
1: Ну, ты знаешь, любой способ можно было выбрать.
0: Иди к соседу.
1: Ну, или так, если как бы не очень любишь соседа, да. Но в любом случае можно было какой-то более простой способ выбрать. Я вот не понимаю, почему
0: можно было бы, ты знаешь, на самом деле дома построить специальную лазерную установку по уничтожению тараканов. Да.
1: Да, это вот кто во что гораст. Хорошо, что у него не такая бурная фантазия,
0: да,
1: как у тебя. Ты
0: правда.
1: Знаешь, я вот об этом сейчас подумала. Не знаю, до чего бы она его довела.
0: Так, Фархот пишет нам. Всем привет, доброго времени суток, хорошего настроения, прекрасного дня. Кстати, всех поздравляю с наступающим летом. Судя по погоде, оно уже как-то, да, немного...
1: Наступило.
0: Нас очень ступило, да. Очень прям чувствуется.
1: Фархот, спасибо за теплое пожелание. Такое действительно уже летнее, но у нас все еще весна. А я хочу вам сказать, что выходные прогнозируется, да, дождик.
0: Так,
1: и, кстати,
0: хорошо.
1: Температура уже потихоньку будет падать, поэтому, если вы уже готовы прям по-летнему где-то зажигать, нет, еще рановато. Поэтому, да, хорошего дня вам желаем тоже, Фархот, здорово, что вы с нами.
0: Да, ну и вот он ушел по делам, говорит Фархот, и я, говорит, все, у меня дел очень много. Увидимся или услышимся в понедельник. Ну что ж, Фархот, вам удачи.
1: Да, во
0: пока-пока.
1: Вторник уже услышимся тогда, Фархот,
0: да, во вторник,
1: с вами,
0: само
1: потому
0: собой,
1: что
0: да.
1: В понедельник еще мы немножечко отдохнем и вернемся.
0: Видимо, я решил прийти все-таки на работу, раз говорю
1: ты
0: об этом.
1: Ты можешь прийти. Я думаю, никто не будет против.
0: Хорошо, друзья. Ну, вот такие новости и вот такие сообщения мы от вас получаем. Ну, отправляйте как можно больше. 28-400-107. Все прочитаем в прямом эфире. Ну, а сейчас прямо по курсу новая свежая композиция. Поехали.
2: Сурудинал Дар Азия Плюс. Бозях кисайтосе Азиндаги.
3: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کار میکند، قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه.

0: ту тарона. Радабандии таронагои тоҷики аз руи завқу интихоби шумо та радиои Азия плюс.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Технологика.
3: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
5: Ну, друзья, чтобы получилась качественная, хорошая фотография, нужна стабилизация, как правило. Но для этого нужно, чтобы фотоаппарат очень прочно стоял на земле, в каком-то штативе.
6: Ну, или хотя бы в руках.
5: Ну, или хотя бы в руках, не трясущихся руках, дорогие друзья. Ну, а как вам такое? Прыгающий фотоаппарат, дорогие друзья. Вот такая интересная штука, оказывается, тоже существует. О ней сегодня расскажем.
6: Да, есть, оказывается, прыгающий фотоаппарат, друзья. See, I'm throw. Это видеть, целиться, бросать. Цифровая фотокамера в ударопрочном и очень упругом круглом контейнере.
5: Так, действительно, кого-то бросить можно, реально?
6: Вот как такой мячик, да, выглядит. Ее также и назвали фотогранатой, потому что спуск фотоаппарата выполнен в форме такого небольшого колечка, за которое нужно дернуть, а потом бросить камеру вперед, куда заблагорассудится. Да, вот оказывается так.
5: Да, на действительно прочном корпусе, как сказал Лола, и похоже вот на такой вот интересный шарик. Ну и вот в полете камера делает серию снимков, сохраняющихся на внутреннем носителе. Уже за первый месяц после предоставления прототипа изобретатели получили 4 с лишним тысячи заявок на потенциальных покупки. Но венчурные фонды отказали в финансировании, мотивируя, что гаджет устарел на момент выпуска прототипа. И действительно, 3 мегапикселя для нового фотокамеры в 2006 году не очень это и серьезно для заявленной цены. А между прочим, кстати, его продавали по 70 баксов.
6: По 70 долларов изначально, зато теперь фотоаппараты первой, единственной уже малой серии иногда всплывают на аукционах и стоят уже гораздо дороже.
5: Да,
6: так что
5: правда.
6: Теперь это, да, некая такая вещичка, которая может где-то в чьей-то частной коллекции красоваться, ну или может быть сохранилась.
5: Целых 3 мегапикселя.
6: Да, интересный подарочек какой-то креативный, но все-таки вот такой вот фотогранатой пользоваться решили, наверное, где-то в каких-то домашних условиях и больше для красоты.
5: Так, ну, окей, хорошо, вот ладно, я купил я эту штуку, нашел ее где-то, да, и как ей вообще пользоваться? Мне кажется, просто фотографии будут все смазанные, во-первых, там ни лица не разберешь, ни совершенно ничего, ну, просто вот она летит вот в этот момент полета и что-то снимает.
6: Для совсем случайных кадров.
5: Наверное, знаешь, прям мега случайных кадров. Да, это знаешь, просто вот этот человек с открытым ртом, когда видит, на него летит что-то, вот так вот растопырив руки, вот такие вот фотографии, наверное, все и будут получаться в основном.
6: А еще ты знаешь, я сразу вспомнила, сейчас некоторые время назад видела, что была такая популярная игра среди молодежи, когда в комнате собираются друзья, да, и одному из них завязывают глаза, у него как бы телефон в руках, гаджет и камера включена. И вот они начинают от него прятаться, и его задача, то есть с помощью этого телефона, с закрытыми глазами, сфотографировать как можно больше друзей. То есть, понимаешь, они должны не попасть. Так вот, после того, как игра заканчивается, и они просматривают эти фотографии, вот получается угол, потолочек,
5: чьё-то
6: пол,
5: ухо.
6: Чье-то ухо, чья-то рука, нога, случайно, кроссовок здесь тоже попал. В общем-то, вот какие-то такие кадры. Здесь, мне кажется, будет какая-то аналогичная ситуация.
5: Наверное, если вы артхаусный художник, вам, я думаю, подойдет такая камера точно, где совершенно непонятно, что будет на фотографиях, но это будет новый интересный вид искусства. Непонятно, но интересно.
6: Согласна.
5: Хотя сейчас, знаешь, мне кажется, есть специально GoPro камеры, которые тоже в таком противоударном корпусе специальном. Они даже некоторые в водонепроницаемом корпусе. Сейчас можно купить любые, мне кажется, камеры. И тоже таким вот образом устраивать такие странные фотосессии. Подбрасываешь камеру и ловишь интересные моменты.
6: Ну, там наверняка с мегапикселями все в порядке, ты знаешь.
5: Конечно.
6: Да, и кадры уже другого качества, конечно. А вот здесь это все-таки как некий такой интересный экземпляр просто.
5: Ты знаешь, это тоже вот выход для тех мужчин, которые вот, как правило, очень сильно... страдают от того, что не нравится, как их фотографируют непосредственно их вторые половинки. Mm-hmm. То есть, получается, смотри, вот у меня никогда не получалось очень хорошо фотографировать свою супругу. Я вот как не сфотографирую, все говорит, откуда у тебя растут руки. Вот эта камера мне понадобилась. Я скажу, вот сейчас вот я включу, брошу да, и что и получится, и то получится. И отстань от меня, пожалуйста. Да, ну вот так вот, дорогие друзья. Рано, кстати, отправляет нам интересную такую фотографию.
6: Открытку очень красивую. Желает майского дня и желает нам всего самого хорошего. Поэтому спасибо вам большое, Рано. Действительно, пишет, что только вот подсела и сразу уже пожелала нам хорошего эфира. Она уже с нами. Это действительно очень и очень приятно. Поэтому вам тоже желаем потрясающе красивой и очень легкой пятницы. Пусть у вас все будет хорошо.
5: И именно так, друзья. Ну что, Рано, огромное спасибо за пожелания и за сердечки, и за все, за все, за все. Друзья, ну а мы делаем прямо сейчас остановку, чтобы вернуться к вам уже, правда, в следующем часе. Далее на старте у нас реклама.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Медонит их дом из Зурка домаст. Хамонеки барой тамоми мономасулот. Бамохлати дароз. Бекамисе ва бепешпардохтаст. Авранг ва алиф. Их дом из Зурро элон меконан. Техника и маиши. Мебель барой хона ву корго. Чихоси ош хона ва моломашой босифати дигаро. Аз маркази савдой Авранг. Бо алиф. Бамохлати хаш дамо. Бекамисе ва банаси я бихарет. Мохлати их дома сенс даум то бисту се юми май. Тавсилоти бештар бораками. Чилю.
4: Қадами мұнусиб басуи имкониятхои мусир. Қарзи скорингі аз Саноат Содиротбонг. Худи хозир тавасти SSB Мобайл баю сомонеи SSB.TJ дархоз гузориду. Дар кутохтарин мухлат қарз гирид. Баруи малумути бештар 88-55. Саноат Содиротбонг. Қадафи му муваффақияти шумо.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
10: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
11: Шарики лазаи мусихи и ширкати Сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обес ки аз доманаи кух даст рас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусихи бренди Сиома.

0: iets. Sifati baland vallaza tibeştar. Bupin, bishunav va biraks. Asia Plus. Manbai ittilaat va farogat. Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной номер газеты «Азия Плюс». В этом выпуске расскажем о том, почему воздух в Таджикистане становится все опаснее и что должны предпринять власти для решения проблемы. Жилье в кредит или миссия невыполнима? Почему молодые семьи почти не могут позволить себе ипотеку? Читаем реальные доходы, проценты банков и стоимость квартир. Стихия накрыла несколько районов республики. Очевидцы рассказали, как разрушительный поток накрыл Кулиаб, унося дома, имущество и человеческие жизни. Никто не забыт и ничто не забыто. В преддверии Дня Победы вспомним таджикистанцев, полных кавалеров Ордена Славы трех степеней. Истории их мужества, подвигов и памяти. Как живет Фариде, девушка с хрустальной ножкой, которой 4 года назад провели сложнейшую операцию. О чем она сейчас мечтает и через что прошла ее семья? Узнаете в свежем выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия-Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: دنیا علمی قفلت و عقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل 11-22
1: رادیو آسیا پلوس
4: They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece oh my, my love I take one look at you, you're taking me out

0: Незаметно подкрался и второй час второго дыхания. Всем привет, уважаемые наши слушатели. Напоминаем, на календаре сегодня уж 8 мая 2026 года, пятница. Да, дорогие друзья. Завтра, конечно же, нас ожидает, мне кажется, один из самых таких вот важных, знаковых праздников. День Победы, дорогие друзья, мы будем отмечать уже буквально завтра. Но это произойдет завтра. Ну, а сегодня есть и тоже интересные, необычные праздники, которые помогут вам найти какой-то необычный повод сделать этот день немного ярче и интереснее. Ну, если хотите узнать, то расскажем с превеликим удовольствием. Ну, а прежде представимся. Здесь Андрей Соколов и Лола Назарова, друзья. Врываемся во второй час.
1: Всем привет еще раз. И, возможно, кто-то еще не успел присоединиться к нам. Самое время это сделать, друзья. Да, самое время начать открывать второе дыхание. И, конечно же, думать о том, какой сегодня замечательный день. Сегодня пятница. Это такой маленький, но постоянный праздник. Впереди потрясающие выходные. Замечательный праздник, как сказал уже Андрей. С ним мы вас поздравим чуть позднее. Ну, а сейчас, да, давайте про то, какие праздники отмечаются сегодня.
0: Ну что, день рождения Кока-Колы. И сегодня вот так вот, дорогие друзья, 140 лет исполняется этому знаменитому напитку на весь мир, дорогие друзья. Сейчас, конечно же, интерпретация этого напитка просто величайшее множество, друзья. Ну, а вот классический рецепт именно появился 140 лет тому назад. Да, и сильно отличается от нынешнего.
1: Ну, конечно. Вообще, в самом-самом начале нужно напомнить, что эта самая Кока-Кола должна была стать микстурой для поддержания сил и лекарством от зубной боли. То есть никакого какой-то прохладительный напиточек, как сейчас уже, да, принято о нем говорить, а все-таки должно было быть лекарство.
0: Да, и продавалась она, конечно, исключительно в аптеках, дорогие друзья, то есть получается. И цвет у нее, говорят, был совершенно иной, что сейчас. Она была такого зеленого цвета, поговаривают, по крайней мере. Но действительно, это была продуктом фармацевтики и приобреталась исключительно для определенных целей. Ну, а потом люди подумали, а что такого? Почему бы нельзя вот и продавать такой напиток и просто в магазинах, уже не в аптеках, без рецепта врача, а просто так. Ну и вот и появилась вот такая вот удивительная Кока-Кола, которую можно уже купить просто везде, дорогие друзья.
1: Да, Международный день профессионального водителя сегодня еще отмечается, ты знаешь, вот хороший, по-моему, тоже праздник, поэтому всех водителей сегодня поздравляем, друзья. Да, у них тоже вот есть, как оказалось, свой денек. Вообще водитель, ты знаешь, такой универсальный человек, мне кажется. Ага. Это в некотором роде и попутчик, и психолог, да, потому что можно, общаясь там, и о себе рассказывать, но и в то же время выслушать своего собеседника. И вообще много еще всякого рода могут быть каких-то призваний у этого человека, который большую часть времени, конечно, проводит может за рулем. Поэтому, да, многогранная такая
0: иногда
1: получается профессия.
0: Пополняю словарный запас, твой иногда тоже очень хорошо. Да, тоже им за это огромное спасибо. Вообще, я всегда, знаешь, удивлялся людям, которые могут управлять огромными автомобилями. Вот знаешь, ну, понятное дело, хорошо, вот легковой, да, автомобиль, как правило, он такой небольшой, компактный, в городе он шустро, юрко довольно перемещается, а вот когда смотришь на огромные вот эти грузовики, тягачи просто, которые там под 40, под 100 тонн просто перевозят, и причем перемещаются по очень узким такому серпантину, горным дорогам, да, невзирая на погоду. Как вообще умудряются вот эти вот люди управлять этими машинами? Меня всегда это поражало с самого детства, и даже сейчас поражает.
1: Вот, особенно, когда ты сам едешь. Я вот тоже как-то еще в детстве, когда мы ехали через перевал, до сих пор не могу забыть те самые ощущения и эмоции. Настолько это страшно и опасно бывает, друзья, что это, да, требует прям какого-то великого мастерства.
0: Да, чистая
1: и,
0: правда.
1: И, кстати, ты знаешь, раньше действительно этот праздник изначально, это был праздник профессионального водителя автобуса, да, грузовика, да, то есть человека, который, в принципе, имеет отношение, наверное, все-таки к общественному транспорту или вот каким-то тяжелым, вот таким вот тяжеловесным машинам. Но сегодня, мне кажется, всех водителей уже можно поздравлять,
0: абсолютно,
1: потому что праздник, да,
0: конечно,
1: немного трансформировался.
0: Да, абсолютно верно. И практически, мне кажется, каждый второй человек на планете Земля мечтает, чтобы у него был свой собственный автомобиль. Я думаю, в этом 100%. Многие, мне кажется, мечтают об этом, потому что, когда есть собственный автомобиль, такая некая свобода у тебя, выбора, ты можешь сесть в любой момент и поехать куда хочешь. Но главное, чтобы пробки не застрять. Городские пробки, мне кажется, это самое неприятное, то, что может происходить с водителем. Да, но что поделаешь, дорогие друзья, автомобилей больше становится с каждым годом, и это тоже такая вот уже практика не только в Таджикистане, но и в целом во всем мире. В общем, всех профессиональных водителей с профессиональным праздником!
1: Да. Да, да, желаем, чтобы вы были здоровы, не простывали. Это тоже, кстати, иногда бывает с автомобилистами. У них все время дует с одной стороны. Я вот не понаслышке
0: знаю. И с одной стороны все время загоревшая рука. Да,
1: да? И загоревшая рука, но и шея, и бок может быть простужен постоянно. Поэтому, да, не болейте, берегите себя. Да. А еще сегодня отмечается Всемирный день осла. Ты знаешь, оказывается, вот у этого домашнего животного тоже есть свой праздник, потому что, как оказалось, уже более 5000 лет он работает рядышком,
0: работает,
1: да,
0: как
1: с человеком,
0: осел,
1: да, вкалывает как осел, да, так принято говорить. Но вообще, мне кажется, это уже такое, ты знаешь, олицетворение выносливости,
0: да,
1: по-другому не
0: конечно,
1: скажешь,
0: конечно.
1: Да, крепости и вообще ослики
0: упрямости.
1: Бедные, упрямости тоже. И обычно ослики бедные вообще используются как какая-то очень такая тягловая рабочая сила,
0: да,
1: по-другому
0: и,
1: не скажешь.
0: Кстати, однажды я тоже ездил в вот такое недалекое путешествие выходного дня, и мы идем, получается, фотографируем все налево, очень красиво, право горы, тут красота, здесь красота. И ослик идет по узенькой тропинке, загруженный просто, просто очень сильно загруженный дровами. И бедненький, он спускается, по мосту пройти он не может, потому что все-таки может там копытца застрять, еще что-то. И он спускается вниз к реке, проходит, и думаешь, как он вообще тащит этот огромный вес на себе. Но вот, да, действительно, вот эти вот животные, которые приручил человек, очень многую такую хорошую, большую пользу приносят.
1: Это одно из самых выносливых вообще животных, поэтому действительно хорошо, что есть,
0: знаешь,
1: у него свой день.
0: Когда жуткое и дикое бездорожье, это самый лучший внедорожник в мире.
1: Транспорт,
0: это ослик, да.
1: Получается,
0: да. Мы сегодня поздравляли водителей, так что мы можем тоже поздравить, знаешь, наездников осликов, потому что это тоже самый, мне кажется, просто проходимый транспорт, в особенности в горной местности. Так что вот так. Так оно и есть, дорогие друзья. Ну а мы делаем прямо сейчас, друзья, небольшую остановку. Праздники мы озвучили, возможно, что-то вам сегодня и пригодится. Ну а сейчас курс валют, реклама и другие рубрики в эфире Азия Плюс. Скоро будем.
2: Курби Асор, дар Азия Плюс.
3: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.17 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2 سومونی و 67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 37 درم، یک یورو 11 سومونی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه ای را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلم شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: سرودی نو در آسیا پلاس.
5: باز یک قصه تازه از زندگی.
6: وقتی دو عزیزی دل از رسم وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرودی تازه زلیخا محمدشاهی و جانی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

0: علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خوف از آلرژی.
1: زود یعنی
0: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
0: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام اویلا بی خوف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
0: آلرویک حیات بی آلرژی، از داروخانه ها پرسان شوید.
2: Сыпь, слабость, боль в животе? А вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на gemotest.tg. Деятельность лицензирована.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Рахами, телефоны, дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк. Ваш заказ. Эфир под соусом.
9: Подаем горячим и всегда к обеду.
10: Некоторые жить не могут просто без этого продукта, дорогие друзья. Ну, а я и в том числе, я тоже люблю добавлять всякого рода бальзамические, иногда тот же самый классический уксус, дорогие друзья, блюда, чтобы придать кислинку определенную, ну или даже сделать какой-то интересный маринад. Ну, то есть без этого, в принципе, уникального, интересного продукта я вот тоже вот не представляю свою жизнь.
11: Конечно, огромное количество соусов, кстати, существует благодаря именно уксусу. Какой-то получается недооцененный даже продукт. Да. А вот сегодня расскажем о том, конечно же, почему есть у этого продукта замечательный свой музей. Он так и называется, Международный музей уксуса. И расположен он в крошечном городке Рослин в штате Южная Дакота в США.
10: Будете там, обязательно заедьте. Ну и вот, основатель и идея этого музея была открыта, кстати говоря, в 1999 году Лоренсом Диксом, который называют уксусным человеком, между прочим. Он такой страстный исследователь уксуса, который написал книги о его применении и основал даже международную группу ценителей этого продукта. Дикс создал музей, чтобы показать, что уксус — это не просто какая-то кислая жидкость, а универсальный продукт с тысячелетней историей.
11: Да, музей размещается в здании старого зала заседаний, построенного еще в 1936 году. В музее представлено более 350 различных видов уксуса, представляешь?
10: Так, хорошо, попробовать можно?
11: Со всего мира. Там можно и увидеть, и попробовать все вот эти редкие, необычные виды. Там есть уксус из черники, из ореха, из кленового сиропа, малины, из других продуктов. Экскурсии рассказывают о том, как уксус использовали, да, еще 5000 лет назад. Как его производитель применяет в медицине, в промышленности, в кулинарии, включая какие-то маринады. В музее также демонстрируют изделия из керамики и бумаги, сделанные с использованием уксуса.
10: Да, музей работает сезонно, обычно до конца мая. День помилования, вот так вот называется.
11: С конца мая, да, до начала сентября.
10: До начала сентября. Именно так. И с четверга по субботу исключительно посетителям предлагают дегустацию, похожую на винную, где можно ощутить тонкие нотки разных сортов. Проводятся мастер-классы, где учат делать майонез, горчицу, маринады и так далее. Еще музей учат использовать уксус для чистки кранов, удаления накипи и даже лечение укусов медуз, дорогие друзья.
11: А главное событие года, друзья, это еще и уксусный фестиваль, даже который проходит, да, в третью субботу июня. Одной из ярких традиций является выбор и коронация королевы уксуса. В программе фестиваля парад, живая музыка, тракторное шоу, пешие экскурсии и, конечно же, много-много дегустаций.
10: Да, но музей стал способом оживить маленький городок Рослин с населением всего 200 человек. Волонтеры из местного сообщества, кстати, активно поддерживают работу музея. Ну и вот в таком вот в сувенирном магазине, кстати, здесь можно купить продукцию местного производства и футболки с надписью «Я замариновался в Международном музее уксуса».

0: А что, классно, я бы тоже такую футболку себе на память взяла.
1: Прикольно.
0: Да, вообще, мне кажется, что иногда, даже используя вот этот вот самопродукт, мы действительно не придаем какого-то особенного значения, да, и если, наверное, вот кого-то так вот спросить, сколько видов уксуса ты знаешь? Ну, сколько ты так сразу на раз перечислишь?
1: Ну, так, смотри, яблочный уксус, потом классический уксус, который вот мы знаем.
0: Бальзамический.
1: Потом сирко, да, который вот мы используем, вот он, по-моему, бальзамический уже большей частью. Так, еще какой я уксус знаю? Ну и все, по-моему.
0: Вот и у меня, понимаешь, на этом заканчиваются какие-то познания, а если учесть, что там представляют более 350 различных видов, ты знаешь, это просто, я думаю, даже не хватит, наверное, целого дня, чтобы все там перепробовать, посмотреть.
1: Да, это чистая правда. И ты знаешь, вот уксус очень любили в Древнем Риме, если так даже смотреть. Даже многие вот ученые говорят, что такой некой простой самой закуской в Древнем Риме был уксус хлебом. Кстати говоря, да, его разбавляли с водой, этот уксус. Специально ему готовили для этого. И просто вот макали в хлебушек, и вот получался такой импровизированный тебе соус. Довольно простой для самого, можно сказать, бедного населения того времени. Но при этом это такая некая, как тебе сказать, закуска, или что по-другому не назовешь, очень была распространена в Древнем Риме. И, в принципе, и довольно богатые люди себе это позволяли, и люди с довольно таким ограниченным доходом, скажем так. Так что
0: а
1: вот
0: еще
1: так.
0: Это же и полезно на самом деле, если правильно использовать уксус. Он и, кстати, помогает снизить уровень глюкозы, говорят.
1: Выводить свободные радикалы.
0: Вот, да, тоже и это. А еще помогает контролировать аппетит и способствует снижению веса.
1: Да, так что уксус, конечно, это уникальный, интересный продукт. И мне кажется, что в каждой стране есть какой-то свой локальный уксус. У нас сирко называется, кстати. Я думаю, что во многих других странах есть какой-то свой особенный тоже рецепт. И рецептура существует, и сам вид существует, так что, как и, наверное, хлеб, который есть в каждой стране, и своя рецептура абсолютно, так и уксус, я думаю, тоже присутствует обязательно. Вот такая интересная штука, дорогие друзья. Этот продукт, мне кажется, стоит тоже вашего внимания и довольно пристального, потому что в нем очень много сосредоточено полезных свойств для нашего организма.
0: Согласна.
2: Коротко о главном.
3: В Таджикистане пройдет международный текстильный форум. Шахноза Ахмедова стала обладателем гран-при конкурса «Одна ткань и 100 цветов». 13 аэропортов России приостановили работу из-за атак дронов. Верховный суд Узбекистана реабилитировал еще 160 человек, осужденных в годы советских репрессий. В Театре оперы и балета сегодня состоится большой праздничный концерт в честь Дня Победы. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. Аз 3-1 ҳисса.
7: Одам тақрибан 3-1 умри худро дар хоб мегузаронад. Ин вақти аз даст рафта нест, зеро мағз дар хоб мағз иттилоотро кор кард мекунад, нерӯ ва тавонӯӣ бармегардад ва бадан барқарор мешавад.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Таҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
8: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
9: Ин ҳамон таронаест, ки дилро мебарад. پری از سفر محمد امروز و این لحظه پیوسته گوش میکنیم صدای قلب است گویا این سرود در قطار خیت ترانه انتخاب خود را آواز دهید در تلگرام کانال رادیوی آسیا پلیس.

0: Хато Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
7: Изначально, когда вышел этот фильм, самая первая часть, и даже, по-моему, даже было какое-то произведение изначально, по-моему, даже книга была, и, насколько я помню, по какому-то роману все это было создано. Я сначала подумал, ну кому в голову вообще такая чушь в голову пришла? Вот кто догадался до этого? Скажите, пожалуйста, я в жизни смотреть это кино не буду. А потом взял и посмотрел одну часть. Вторую часть и втянулся. Чистая правда, дорогие друзья. Даже, возможно, жду продолжения. И мне это радует, то, что «Планета обезьян» получила новое перерождение. То есть франшиза продолжает жить.
8: Да, кстати, этого режиссера тоже довольно много людей знает, думаю. А если не знают, стоит просто напомнить фильмы, которые он снял. Например, по комиксам Marvel это была «Фантастическая четверка», сериал «Ванда». И теперь этот самый человек, зовут его Мэтт Шекман, он продолжает сотрудничать с Дисней, но на этот раз в рамках другой уже культовой вселенной. Да, именно 20 век Fox, получается, студия поручила постановщику следующего фильма, вот как раз из цикла «Планета обезьян», создать именно этому режиссеру. Сценарий к новой главе франшизы напишет Джош Фридман, вместе с которым Шекману предстоит заново открывать мир разумных приматов, ведущих борьбу против человечества. Для режиссера это уже третий крупный проект в экосистеме Disney за последние годы. До «Фантастической четверки» он запускал марвеловский стриминг. Хит был вот как раз фильм «Ванда Вижн», а также отвечал за пилотный эпизод сериала «Монарх. Наследие монстров».
7: Ну, подробности сюжета «Новой планеты обезьян» и дата начала съемок пока не раскрывается. Напомню, что последний на момент публикации данной заметки полнометражный фильм среди серии под названием «Планета обезьян. Новое царство» был выпущен в 2004 году. При бюджете 160 миллионов долларов он собрал в мировом прокате 400 миллионов. То есть ему сопутствовал весьма такой умеренный кассовый успех. Ну, умеренный, хотя, ты знаешь, вполне неплохо.
8: Отличный успех, я хочу сказать. Просто, видимо, на таком сейчас контрасте уже, когда есть фильмы, которые, конечно же, там прям супер-пупер цифры какие-то озвучивают и показывают, кажется, что довольно умеренный. Но вообще, действительно, успех был, и он был просто фантастическим, даже можно сказать, потому что, вот, наверное, все-таки то, что ты вначале озвучил, оно было не только для тебя, вот так вот, а было для многих. Ну да, «Планета обезьян», что там вообще могут показать, как додумались, да, будет ли только про обезьян, ну, очень много было вопросов изначально, может быть, и были люди, которые вообще не верили в то, что фильм станет популярным, он вот так вот сможет прогреметь, и у него вообще будет какое-то продолжение.
7: Не, я понимал то, что все-таки там будет борьба людей и обезьян между собой, потому что было изначально книга была даже написана, по-моему, какое-то вот произведение было, классическое, какое-то, ну, не классическое, но современник, то есть написал эту книгу, и изначально я думал, что действительно будет борьба между двумя видами на Земле. Понятное дело, но думаю, кто до этого догадался и зачем это нужно. Но я втянулся, это правда. И советую вам тоже пересмотреть и, возможно, даже последний фильм посмотреть тоже. Так что, да, посмотрите всю франшизу, чтобы быть всегда в курсе. Я думаю, что новая картина не заставит себя тоже долго ждать. Все-таки больше 200 миллионов долларов она заработала в прокате. Я думаю, что это хорошие показатели. Знаешь, бывает и похуже. Бывает и похуже. Ну, а Дисней, конечно, сейчас на взлете. Он, для него фильмы уже в миллиард долларов в прокате. Это уже, ну, так себе.
8: Умеренный успех. Уже, да, не особо такие прям цифры впечатляющие получаются. Ну, нет, я считаю, что, конечно, очень и очень популярный сейчас фильм. В том плане, что у него действительно... Я, честно говоря, даже не помню, сколько всего частей уже есть у этого фильма.
7: Получается, три, насколько я понимаю. Это вот в 2024 году уже вышла, по-моему, третья часть, насколько я понимаю. «Новое царство», да.
8: Да, «Новое царство», как раз-таки это была последняя, по-моему, картина как раз, где там все разворачивается через 300 лет после войны уже за эту самую планету обезьян. Вот, кстати, этот фильм последний я не посмотрела.
7: Я тоже, но две предыдущие части мне прям очень понравились. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку небольшую, видео такой хорошую весистой паузы, вернемся мы уже в следующем часе. Кстати, обещаем розыгрыш, но он будет даже такой сегодня, двойной комбо сегодня подаем, дорогие друзья, потому что будет не один, а целых два розыгрыша от нашего замечательного партнера Unicorn, производителя подгузников премиального качества по уникальной корейской технологии. Почему два, объясняем. Эта неделя у нас была гостевая, было очень много гостей за это время, и мы решили, ну что ж, добру пропадать, надо наверстать упущенное, так что сегодня проведем аж два розыгрыша сразу, вот так вот, друзья.
8: Все верно, друзья, мы только в понедельник начали с розыгрыша, а потом у нас были гости, и мы не успели раздать, конечно же, подарки от нашего партнера, поэтому сегодня целых два комплекта кто-то получит, конечно, один и еще один. Мы разыграем, да, уже в следующем, третьем часе, поэтому, как любит говорить Андрей, готовьте ваши гаджеты.
7: Готовьте, готовьте.
8: И будьте само с собой.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Икдом из зур аз алиф дар акека. Тилоро имрузгир, маблагашро бат пардохнамо. Тило банасия, то аж дамо. Бекамисева бепеш пардох. Танго ассен сдагум, то бисто се юбимай. Туй нас дикаст, юмихо яздигарон бакули фаркони. Пас био аз коллекцией нави и толиуи. Босифати олиди даннамуда, фархиатро худадесоснамо. Дар хотирдор, имруз интихоп, фардо ифтихор. Насия мерава دو تیلو میموند میدونید اقدومی زور کدوم است همونه که برای تمامی مولو مسئولات با مهلتی در روز بی کمیسه و بی پیش پرداخت است اورنگ و الیف اقدومی زور رو اعلان میکنند تکنیک های معیشی میبل برای خونه و کرگو جهازی اشخونه و مولو اشوی با صفت دیگر رو از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلتی هشدامو بی کمیسه و با نسیا بیخارید مهلتی اقدوم از 13 تا 23 مای تفصیلاتی بیشتر با رقمی 48-828-2222 و یا در سامانه avrang.tj Avrang زیبایی حیات شماست
9: میگه چیپس خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغی 1000 سامانی برد کن رمز رو از بسته میگه چیپس در سامانه میگه چیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونسب خود و شهری زیست برقم 94-800-828-828 فیرست اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی چی خوب است اگر غذا و خوریش ها در برابر خوشمزه بودن باز فایده آور هم باشند مثل پسته های برکت آن پر از انرژی تازه ویتامین و لذت حقیقی پسته است انتخاب کنید پسته های خاندان ایرانی ترکی و تاجیکی یک کچین طبیعی و برای مزه دهان وقت سفر کار و استراحت پسته های برکت با محبت بسته بندی شده برای جسم و جان Фойда Оваран. Баракат. Баракат дар хар харит.
10: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
11: Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: Догхой Плюс. Бемадори Вадар, Даршикам. Шояд ин нишонаи кирмҳои руда боша, вақте он расид, ки меҳмонони нохондаро берун кунед. Ташхиси сироятҳо ва кирмҳои руда бо нархи дастрас дар озмоишгоҳи Гиматес. Тафсилот дар сомонаи Гиматес нуқтатиҷе. Фаъолият иҷозатнома дорад.
13: Рақами телефони идораи реклама
14: 41 41.
15: Шарики лазаи мусиқи ширкати Сиёма. نیرو و محبت در هر قطره آب سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند گوو راست مثل موسیقی برندی سیوما

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: در توجیکستان 13.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاته. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاته. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Таджикистане пройдет международный текстильный форум. Шахнуза Ахмедова стала обладателем гран-при конкурса «Одна ткань из 100 цветов». В Театре оперы и балета сегодня состоится большой праздничный концерт в честь Дня Победы. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе в сентябре месяце состоится международный текстильный форум «Таджикистан». В преддверии мероприятия начал работу официальный сайт форума. Форум станет ключевой площадкой для обсуждения развития текстильной промышленности, привлечения иностранных инвестиций в отрасль, обмена международным опытом и презентации потенциала отрасли. На юге России временно приостановлена работа 13 аэропортов после попадания украинских беспилотников в здание филиала аэронавигации в Ростове-на-Дону. Пишут об этом ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта России. В частности, временно не работают воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Минеральных вод, Нальчика, Сочи и других городов. В связи с инцидентом изменены технологии управления воздушным движением, ведется корректировка расписания рейсов. Верховный суд Узбекистана оправдал 161 человека, репрессированного в период с 1920 по 1934 годы, среди которых крестьяне, торговцы, ремесленники и духовные лица из Ферганской, Бухарской и других областей этой страны. Большинство из реабилитированных были обвинены в пособничестве басмаческому движению, организации вооруженных формирований и антисоветской деятельности. Никакого реального судебного разбирательства при этом не проводилось. Работа по реабилитации жертв репрессий в Узбекистане ведет с 2020 года на основании указа президента Шавката Мирзиёева, открывшего исследователям доступ к засекреченным архивам ДГБ, МВД и других ведомств. Ранее в Узбекистане поэтапно были реабилитированы свыше 1200 жертв репрессий. По словам Шавката Мирзиёева, во времена СССР было репрессировано около 100 тысяч узбеков, из них около 13 тысяч расстреляны. И нынешняя волна оправданий – это только часть более широкой работы по восстановлению их доброго имени. Дизайнер Шахнуза Ахмедова получила гран-при республиканского фестиваля-конкурса «Одна ткань из 100 цветов», которое прошло накануне в Душанбе. Первое место присуждено городу Душанбе, второе место поделили между собой Хатлузской и Горно-Бадахшанской автономной области, третье место досталось Сагдийской области, а также его разделили район Рудаки и город Гисар. Мероприятие было направлено на популяризацию и развитие национальной одежды, повышение престижа вышивки и золотого шитья на отечественных тканях и демонстрации высокого мастерства дизайнеров и ремесленников. В преддверии праздника Победы в Театре оперы и балета имени Садриддина Айни сегодня, 8 мая, в 6 часов вечера состоится большой праздничный концерт. В программе «Песни военных лет» и театральное представление. А на сцене Русского драматического театра имени Владимира Маяковского сегодня состоится показ военного драматического спектакля «Мама, спасибо за жизнь» в постановке Хуршеда Мустафаева. «Лотоспорт» запускает крупный праздничный розыгрыш ко Дню Победы. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте lotosport.cg и получить бонус 25 лотерейных билетов. Все розыгрыши, подарки и участие проходят в телеграм-канале Лотоспорта. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер бароэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ну что, дорогие друзья, приветствуем вас. Самый любимый день недели в пятницу. Конечно же, N5 еще продолжается. Рабочий день, задачи тоже продолжаются. Но вы присоединяйтесь к нам, чтобы открыть то самое второе дыхание, если не удалось это сделать в ближайшие два часа, которые уже, между прочим, пролетели. Третий час настал, и это означает, что совсем скоро стартует целых два розыгрыша в эфире, конечно же, второго дыхания. Так что вы готовьте свои любимые гаджеты, протрите, проверьте зарядочку, работает там телефон или нет. В общем, ждем от вас самые интересные, яркие сообщения. Это произойдет уже совсем скоро. Ну а сейчас еще раз приветствуем. Третий час только стартует в эфире «Азия Плюс». Здесь Андрей Соколов и Лола Абназарова. Всем привет.
1: Да, всем привет еще раз. Еще почти час, друзья, мы будем с вами. Но вот в этом часе многое зависит и от вас. Вот
0: конечно.
1: Как быстро, оперативненько вы справитесь с нашими сегодняшними вопросами. Вот так получается быстренько мы и разыграем подарочки от нашего партнера. И так и быстренько проведем вместе это самое время. Ну что, друзья, всем потрясающей пятницы еще раз. Желаем, пусть она будет чудесной, пусть она будет такой воздушной, яркой, незабываемой, ну а главное, легкой, очень легкой и комфортной. Да, мы прямо сейчас врываемся в третий час, ждем ваши сообщения, друзья, будьте с нами и всем желаем удачи.
0: И именно так, дорогие друзья. Ну а прямо по курсу, я думаю, прослушаем один хороший музыкальный трек, а точнее даже это будет не трек в начале, а курс валют. Узнаем, что происходит в мире финансов. И сразу вернемся к вам, дорогие друзья, чтобы уже стартовать с интересом. Интересными играми, ведь все-таки сегодня пятница, она должна быть максимально улетной. Скоро будем.
2: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: قربی رسمی اثار خارجی را نسبت به سامانی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.27 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلم شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس. Радио «Азия Плюс».

0: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
1: Всем привет, дорогие друзья. Возвращаемся к вам, чтобы стартовать с розыгрышем, само собой, друзья. Сегодня снова будет вопрос, связанный с детством и детками. А ваша задача, естественно, отправить самый правильный вариант. Ну, напомню, что если в течение месяца у нас что-то выигрывали и забирали, вы пока не допускаетесь к розыгрышу, но если месяц пролетел, welcome, добро пожаловать. Номер довольно простой. 2-8-4-0-107. Отправляйте сообщение именно сюда.
2: Правильно ты все говоришь, а я уже думала, что ты забудешь озвучить. Нет, номер. Нет, не забуду. Сама помню. Собиралась, потому помню. Что, да, все наши слушатели, мне кажется, уже знают его наизусть, а многие даже если не знают, он просто есть, и как бы уже не нужно его вспоминать, в телефоне забит, все с этим, думаю, в порядке. Ну и, друзья, да, конечно же, все вопросы у нас, как обычно, связаны с детками, поэтому и сейчас, внимание, сегодня мы поговорим про рекорды. Итак, внимание, первый вопрос у нас звучит так. Сколько лет было мальчику из Индии, который успешно провел операцию, после которой его стали называть самым молодым хирургом в мире?
1: Так.
2: Да, есть, но, оказывается.
1: Ты знаешь, я вот все-таки переживаю за этого пациента. С ним все хорошо после этой операции?
2: Кстати, ты знаешь, да. Очень хорошо. Да? Вот поэтому как бы мальчик приобрел славу. Он сейчас молодец, уже взрослый, конечно. Молодой человек. Он сейчас трудится действительно и в очень довольно-таки известном месте. И говорят, что у него есть какие-то и свои открытия, и свои достижения. Но вот нам нужно, конечно же, тот самый возраст.
1: Да,
2: детский. Нам нужно узнать сегодня конкретно это, поэтому ждем от вас заветные цифры. Еще раз, друзья, сколько лет было мальчику из Индии, который успешно провел операцию, после которой его стали называть самым молодым хирургом в мире?
1: Отлично, друзья, ждем от вас самые интересные версии. Честно, я не ожидал, что в таком возрасте, в принципе, можно что-то проводить, какие-либо операции.
2: Конечно.
1: Вообще, это законно было? Хочется спросить.
2: Вот, а тут, конечно же, уже совсем другой вопрос появляется. Да. Ну, у нас есть варианты. 9-10 лет есть тоже, есть вот еще
1: есть
2: варианты.
1: 12, кстати говоря, да. 12 лет, ну, так. Уже почти подросток.
2: Почти.
1: 17 лет, кстати говоря, есть вот
2: тоже
1: версия.
2: Еще, да, 12 лет, а зам отправляет.
1: 15 лет. Тоже неплохо.
2: Да.
1: 15 лет операции проводить. Слушай, ну, по-моему, даже в этом возрасте даже еще паспорт не дают.
2: Да, ты знаешь, вот здесь, конечно, что касается возраста, настолько это удивительно и настолько это необычно и непривычно, что, да, сложно, наверное, все-таки бывает вот так поверить, если бы не какие-то подтвержденные факты, да, и какие-то проверенные источники.
1: Да, именно так, дорогие друзья. Так что ждем от вас самые интересные версии. Давайте, давайте, думайте. Так, есть и 7 лет, кстати говоря, вот такой тоже возраст у нас присутствует, дорогие друзья.
2: Ну, он не зря присутствует, не зря, наверное, присутствует. Конечно, потому что нам нужно именно этот самый возраст было определить, поэтому давай-ка определяем победителя, потому что я вижу, кстати, да, что, посмотри, уже летят еще похожие сообщения, да, но у нас был человек, который все-таки успел первым.
1: Самый шустрый наш слушатель, Хикоят, кстати говоря, вот именно этот человек и отправил самый шустрый, действительно, так и оказался.
2: Быстро,
1: максимально,
2: да?
1: Быстро, да.
2: 7
1: лет.
2: Ну, хорошо, все, наверное. Поздравляем.
1: Да. Кстати, от Азама тоже есть версия 7 лет, и Мехран тоже отправил сообщение 7 лет. Ну, вот так, дорогие друзья.
2: Да, разница там небольшая, но все-таки Хикоят сегодня номер один.
1: Номер один.
2: А что касается, да, нашего вопроса, действительно, мальчик, которого зовут Акрит Пран Ясвал из Индии, он стал известен тем, что спас свою соседку в возрасте 7 лет, а девочке на тот момент было 8, после сильного ожога кожа ее рук частично расплавилась. И тот самый 7-летний Акрит произвел успешную операцию по восстановлению подвижности пальцев руки. Ты знаешь, ему пришлось прям разделять эти самые пальчики. Это вот прям действительно сложно очень было, но он справился, и сказали, что восстановление прошло очень успешно, и подвижность руки вот этой 8-летней девочки, она была восстановлена. А в возрасте уже 12 лет мальчик поступил в медицинский университет и к 17 годам заработал магистерскую степень в области прикладной химии. Вот. Поэтому действительно, да, очень такой необычный, нерядовой, конечно же, случай, но вот он, тем не менее, есть теперь в истории. Мне кажется, это вообще некий вот такой вот рекорд. Поэтому, да, теперь тоже будем знать. Спасибо большое за ваши ответы. Но на сегодня это не все, друзья. Мы прямо сейчас ненадолго прервемся, и позже еще один розыгрыш у нас сегодня обязательно будет.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город, и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его.

0: Энергия твоего дня.
1: Приветствуем, друзья, еще раз. Второй же вот розыгрыш на старте. И второй вопрос прозвучит прямо сейчас в эфире Азия Плюс. Друзья, слушайте очень внимательно и отсылайте нам свои самые улетные, интересные версии. Мы что-то сегодня так на инди подвисли немного в этом плане.
2: На инди, да. И на рекордах. Ты на знаешь, рекордах, а там, да. Оказывается, да, очень много таких талантливых деток, которые, да, действительно поставили рекорды.
1: Ну, в общем, друзья, слушайте внимательно. Мальчик из Индии Джай Ядав за короткое время забросил в цель 44 бумажных самолетика. И поставил, конечно, рекорд. Вот сколько времени ему понадобилось вот на все это действо, чтобы все эти 44 самолетика попали в цель, друзья? Сколько он потратил времени? В общем, от вас мы ждем тут именно временной отрезок. Конечно, тут есть некоторые нюансы. Кто самый будет приближенный к правильному ответу, варианту ответа вашего, друзья, то есть получается, то его мы и выберем сегодня.
2: Ну да, если не будет точной цифры какой-то, да, то приближенный тоже, конечно, выберем, друзья. Но мы уверены, что вы просто на раз-два справитесь сейчас с этим вопросом, потому что с предыдущим справились максимально быстро. Ждем ваши варианты. И еще, друзья, напоминаем, что подарочки нужно будет сразу забирать. Сделайте это прям максимально быстро. Либо сегодня, либо уже это нужно будет делать во вторник, друзья. Ого. Не забудьте.
1: Ну, Парвиз посчитал, что на это действо нужно потратить порядка 40 минут.
2: Ну, ты знаешь, в принципе, тут даже некая логика прослеживается. Вот и ребенок небольшой, если знаешь, там каждый самолетик, сколько ему понадобится на это время, возможно. Но мне кажется, нужно вспомнить, что это все-таки рекорд, поэтому, наверное, все-таки времени ушло у него поменьше. Вот уже есть такая вам подсказка, так что да.
1: Да, давай-ка еще раз повторю то, что требует повторить вопрос. Мальчик из Индии Джай Ядав за короткое время забросил в цель 44 самолетика. И поставил, конечно, рекорд. Вот сколько времени ему на это понадобилось. Вот, повторили специально для вас, дорогой Парвиз. Ну что, 40 минут, это как-то многовато, наверное, все-таки будет. Так, 10 минут у нас есть, 15 минут, кстати говоря, есть версия такая тоже интересная, 35 минут, 20 секунд.
2: Да, возможно, возможно.
1: Так.
2: Есть еще у нас варианты. Вот и Ушастик нам отписался.
1: Да, говорит, 60 секунд, то есть одна минута.
2: 60 секунд, минута. Ну,
1: хорошая версия, но неправильная.
2: Хорошая версия, да, но нет, нет.
1: Даже если, мне кажется, 44 самолетика бросить в цель и еще при этом попасть и на это потратить минуту, ну, наверное, как-то вот минуту, я думаю...
2: Как минимум 44, как, да, должно минимум, было быть секунды?
1: Как минимум чтобы... побольше должно,
2: да,
1: быть.
2: Да, один самолетик в секунду.
1: Так, ну, 20 так. минут, смотри, вот уже вот сократило количество Парвиз, говорит, ну, не 40, пусть будет 20.
2: Ну,
1: хорошо.
2: Что ж, можно, почему нет?
1: Тоже неплохо, тоже неплохо. А, ну что ж, есть у нас уже
2: есть
1: правильная
2: уже
1: версия.
2: Вариант,
1: наблюдаем.
2: Да, мы его видим.
1: Мы его засчитаем. Хотя там есть еще и секунды. Ну ладно, секунды мы уберем в сторону. 3 минуты, дорогие друзья. Правильный вариант ответа. Так, Мехран.
2: Поздравляем мы Мехрана. Мехран, да, вы молодец. Действительно, верно угадали все, отправили нам быстренько. Поэтому, да, сегодня тоже можем вас поздравить. Это и делаем. Приходите, забирайте подарки от нашего замечательного партнера Unicorn. Вы сегодня тоже очень быстренько справились с нашим вопросом.
1: Да, именно так, дорогие друзья. Ну что, действительно, мальчик большой молодец. За 3 минуты 44 секунды он направил цель 44 бумажных самолетика, нет, почему 44 сказал, за 3 минуты ровно, да, все правильно. Рекорд был официально зафиксирован представителем Книги рекордов Гиннесса 26 марта 2023 года в городе Фримонт, Калифорния, США. Так, ну что, Мехран радуется, он довольный и благодарит, вы тоже большой молодец. Ну что ж, есть, сегодня целых 2 победителя, друзья, не один, а 2.
2: Да, это целых 2 победителя, и это здорово, и настроение еще от этого у нас улучшилось, поэтому вот на этом позитиве, вот на этих вот самых эмоциях, как по-другому скажешь, мы сегодня заканчиваем открывать второе дыхание. Но это только на сегодня, друзья, а всю следующую рабочую неделю тоже будем вас сопровождать. Для этого, правда, нам тоже нужно будет немного перезагрузиться и отдохнуть. Поэтому желаем всем вам потрясающих выходных, красивых, ярких, незабываемых, а еще поздравляем всех-всех-всех с наступающим замечательным праздником, с Днем победы, друзья. Желаем всем мирного неба над головой, здоровья и благополучия.
1: Да, с Днем Победы, с великим праздником, который мы встречаем и с радостью, и отчасти со слезами на глазах. Так что, действительно, с праздником от чистого сердца примите наше поздравление от нас лично, от медиагруппы «Азия Плюс». Ну, а услышимся мы уже, естественно, во вторник, потому что эти выходные будут дольше на один день. Так что, да, успейте набраться сил. Ну, а во вторник мы снова будем на посту. На сегодня это, пожалуй, все. Пока-пока, друзья.
2: Пока-пока.
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
7: رقم تلفنی اداره رکلاما
8: 41 41.
7: رادیوی آسیا پلس
8: برای شنیدن
7: آسیا پلس.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Твой стиль. Радио «Азия плюс».

مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است

0: ту тарона. Радбандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо та радиои Азия плюс. Коротко о главном.
1: Первая группа таджикских паломников отправилась в хадж. Депутаты приняли закон о правах людей с инвалидностью. Таджикистан и Всемирный банк обсудили модернизацию водной инфраструктуры. Двух экс-министров обороны Китая приговорили к смертной казни по делу о коррупции. В Душанбе обсудили создание регионального центра искусственного интеллекта Центральной Азии. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Твой стиль. Радио «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.
2: Уафак иддару тереза, ас профиль хуй босифат вауствор. Роллер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
3: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
3: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке ассе сертификат робама благия газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Энерджи дар сомонаи Нитро нухта тиджей бақайд гир. Ва ё онро тариқи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.
5: رقم تلفنی اداره رکلاما
6: 41 41.
7: رادیو آسیا پلس.

0: Марки Лазабур, Милли Итс ва Киевси. Фармоиши хурок осон ва бенавбат.
1: Шакар на танхо маздаи ширин медиҳад, балки ба мағзи сар низ таъсир мерасонад. Ҳангоми истеъмоли шириниҳо, мағз дофамин, моддаи ҳисси хушнудиро хориҷ мекунад. Аз ҳамин сабаб мо баъзан вақт мехоҳем боз ва боз ширинӣ бихӯрем. Аммо эҳтиёт бошед, чун мағз ҳамин таъсирот метавонад сабаби асосии одаткунии шумо ба шириниҳо шавад.
0: Бо самимаи Милли Итс хӯрок фармоиш дода, то дар хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай. Милли Итс-ро аз App Store ва Google Play бургирӣ кунед. Ё занг бизанед 1400 ва ё 5555. Милли Итс, сифати баланд ва лаззати бештар.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Иногда родители словно стоят на перепутье. С одной стороны, свобода – дать ребенку быть собой, не ограничивать, не давить. С другой – дисциплина, правила, границы, надо и нельзя. И возникает вопрос, что же в воспитании правильно? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. А правда в том, что детям нужны и крылья, и корни. Свобода дает ощущение, что тебя принимают, а границы – чувство безопасности. Ребенку важно знать, мир не хаотичен, в нем есть понятные правила. Но не менее важно чувствовать, что его слышат, его мнение имеет значение. Строгая дисциплина без тепла может вырастить страх ошибаться, а полная свобода без границ – тревогу, потому что ребенок остается один на один с миром, который ему пока не по силам. Баланс – это не идеальная формула, это живой процесс. Иногда это мягкое «давай попробуем по-другому», а иногда спокойное и уверенное «нет, так нельзя». Баланс – это когда родитель не контролирует каждое движение ребенка, но остается рядом, как надежная опора. Когда можно испачкаться, ошибиться, передумать, но при этом знать, что тебя направят, но не сломают. И, пожалуй, главный ориентир – это не страх сделать неправильно, а желание сохранить контакт со своим ребенком. Потому что именно из этого контакта рождается и доверие, и уважение, и та самая внутренняя дисциплина, которая остается с человеком на всю жизнь. Заботьтесь о своем малыше с любовью, а позаботиться о коже вашего крохи помогут подгузники «Сов Премиум», созданные для активного дня и спокойных ночей.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
4: Хабар, Тахлиль, Фарухат, Азия Плюс. Баруй.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Sotic.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
2: Бангуми тунуи офтоп, вахты кирузи нау сарнишават. از بلندی قلعه ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروع چشمه کوهی را از قلعه ها تا قلب های شما می برد. رسیندنی و بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
5: Рахами телефона и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Фавджі Бовані, барої Фавджі Мардум, Шабона Руз, Радіої Азія Плюс.
8: Назар ми гузарі, чун насимі сахарі, дар лабад баргі наво, нафас нафас, ідху сафо, аз рахі.

0: тота рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Коротко о главном.
1: Депутаты приняли закон о правах людей с инвалидностью. В Таджикистане пройдет международный текстильный форум. Страны Центральной Азии намерены создать региональный центр искусственного интеллекта. Граждан республики предупредили об уголовной ответственности за подозрительные денежные переводы в России. В республике определят лучшего врача. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Дар кишвар ва саросари олам.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной номер газеты «Азия Плюс». В этом выпуске расскажем о том, почему воздух в Таджикистане становится все опаснее и что должны предпринять власти для решения проблемы. Жилье в кредит или миссия невыполнима? Почему молодые семьи почти не могут позволить себе ипотеку? Читаем реальные доходы, проценты банков и стоимость квартир. Стихия накрыла несколько районов республики. Очевидцы рассказали, как разрушительный потоп накрыл Куляб, унося дома, имущество и человеческие жизни. Никто не забыт и ничто не забыто. В преддверии Дня Победы вспомним таджикистанцев, полных кавалеров Ордена Славы трех степеней, истории их мужества, подвигов и памяти. Как живет Фариде, девушка с хрустальной ножкой, которой 4 года назад провели сложнейшую операцию. О чем она сейчас мечтает и через что прошла ее семья, узнаете в свежем выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Реклама «Дар Азия Плюс». Акнун масъули бедори шумо ҳар саҳар қаҳваи грейс хоҳад буд. Седар як ғани шуда бо қаймок ё саршири хушмазза ва замина барои таҳрики бештар. Барои муҳассилин, вақти кору фаъолият, ҳангоми ҳаракат, баъди машқ ва тамрин ва хаёлбофиҳои дигар. Грейс, седар як, лаззати хос дар як финҷон ва барои энержии бештар. Бо худ бигир. Грейс, оғози бо лаззати субҳ ва идомаи бо барори рӯзи корӣ.
3: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги 1000 сомони бурткун. Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухта тиджей.
6: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй СМС на номер 94-777-77.
7: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
6: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
7: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
6: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Рахами телефоны и дорая реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
5: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио. Азия Плюс.

0: Кассете Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию, старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس، آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است. ابن یمین.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11 22.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: بخشه باشه.
1: ساعت در تاجیکستان 17.
2: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاده بانک برای نزدیکان.
1: Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Нижняя палата парламента страны приняла закон об обеспечении прав и социальной защите людей с инвалидностью. Разработка законопроекта в течение нескольких лет велась Министерством здравоохранения и соцзащиты населения совместно с представителями гражданского общества. Как сообщается, целью документа является обеспечение равного доступа людей с инвалидностью к образованию, медицинским услугам и трудоустройству. По официальным данным, в республике проживают около 170 тысяч человек с ограниченными возможностями. В Душанбе в сентябре состоится Международный текстильный форум «Таджикистан». В преддверии мероприятия начал работу официальный сайт форума. Форум станет ключевой площадкой для обсуждения развития текстильной промышленности, привлечения иностранных инвестиций, обмена международным опытом и презентации потенциала отрасли. Создание регионального центра искусственного интеллекта в Центральной Азии обсуждены на встрече руководства Агентства инноваций и цифровых технологий Республики с послами стран региона. Участники отметили, что искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов ускорения инновационного развития, повышения эффективности государственных услуг, развития цифровой экономики и укрепления региональных связей в регионе. И такой центр может стать комплексной платформой для сотрудничества между государствами, научными учреждениями, экспертами в области технологий и партнерами по развитию. Особое внимание было уделено необходимости формирования согласованных региональных подходов к развитию цифровых экосистем, укреплению человеческого капитала и расширению обмена знаниями в сфере цифровых технологий. Граждан Таджикистана в России предупредили об уголовной ответственности за денежные переводы на подозрительные карты. Представительство Министерства труда Республики рекомендует воздержаться от перевода средств на банковские карты неизвестных лиц и иностранных организаций, особенно если речь идет о финансировании запрещенных организаций. Граждан также просят особое внимание обратить на сборы помощи пострадавшим и другие подобные переводы, которые распространяют неизвестные группы в интернете и в мессенджерах. В республике стартовал конкурс «Врач года». Конкурс проходит по 35 направлениям медицины, в каждом из которых выберут одного победителя. К участию допускаются врачи государственных и частных медучреждений, лабораторные специалисты, эпидемиологи, фармацевты, специалисты социальной сферы и сотрудники общественных организаций. По данным Министерства здравоохранения, конкурс направлен на поддержку медицинских работников, признание их профессионального вклада и повышение качества системы здравоохранения. Итоги конкурса подведут в сентябре. Победители получат диплом Министерства здравоохранения и денежную премию в размере 15 тысяч саманей. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте sam.tg. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: тута руна. Радабандии та рунагуи тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиуи Азия Плюс.
1: Радио. Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификат роба маблаги 1000 сомони бурт кун. Рамзро азарчаи Нитро Енерджи дар сомонаи Нитро нухта тиджей бакат гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей, як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомони. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Доғҳои пус, бемадорӣ ва дард дар шикам. Шояд ин нишонаи кирмҳои руда бошад. Вақте он расид, ки меҳмонони нухондаро берун кунед. Ташхиси сироятҳо ва кирмҳои руда бо нархи дастрас дар озмоишгоҳи Гиматес. Тафсилот дар сомонаи Гиматес.ҷ. Фаъолият иҷозатнома дорад.
8: Мечтаете стать родителями, но путь оказался сложнее, чем ожидали? Вы не одни. У этой истории есть счастливый финал. Медицинский центр Маркази ЭКО Истанбул теперь в Худжанде. С вами будут работать турецкие специалисты с более чем 25-летним опытом. Эксперты, которые уже помогли тысячам семей услышать заветные «мама» и «папа». Современные протоколы и индивидуальный план лечения для каждого пациента приблизят вас к самой важной цели в жизни. Маркази ЭКО Истанбул. Не откладывайте свое счастье. Сделайте первый шаг уже сегодня. Телефон 99 666 0606.
1: Қадами муносиб ба суи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB.TJ дархост гузориду дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
9: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenje, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: اوج دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز برچرخ است، فردا زیر پاست. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Природа наградила человека множествами чувств, которые помогают нам справляться с теми или иными ситуациями в жизни. Когда тяжело, мы плачем, смеемся и радуемся, когда счастливы. А вот как быть с агрессией? Само по себе чувство очень нужное, но не все знают, как правильно дать выход агрессии или справляться с этим чувством. Давайте разберемся.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое – это признать агрессию. Частая ошибка – это подавлять чувства. Я не злюсь, мне все равно. Но подавленная злость никуда не исчезает. Она выходит позже, сильнее и даже больнее. Гораздо честнее сказать себе «я сейчас злюсь». Второе – это пауза. В момент всплеска эмоций важно не действовать сразу. Дайте себе время отойти, подышать, выйти из разговора. Простая фраза «мне нужно время остыть» уже снижает риск конфликта. Третье – выражать словами, а не действиями. Ни крик, ни оскорбление, ни хлопанье дверью. А четко и спокойно «мне не нравится», «меня это злит», «мне важно по-другому». Это называется «я-сообщение». Вы говорите о себе, а не обвиняете другого. Четвертое – это безопасный выход энергии. Физическая активность – один из лучших способов пройтись, побегать, сделать уборку, ударить подушку, например, написать все на бумаге и порвать. Тело помогает разрядить напряжение. Пятое. Разобраться в причине. Агрессия редко бывает сама по себе. За ней стоит усталость, обида, чувство несправедливости. Если понять причину, легче выбрать правильную реакцию. И важный момент. Агрессия становится опасной, когда она направлена на других людей или на себя. Безопасное выражение – это когда вы не разрушаете отношения и не причиняете вреда. Научиться этому – значит сохранить и себя, и близких. Потому что зрелость – это не отсутствие злости, это умение прожить ее так, чтобы после не пришлось сожалеть. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Икдом из зур аз алиф дар акека. Тилоро имрузгир маблагашро бат пардохнамо. Тило банасия то аждамо. Бекамисе ва бепеш пардох. Танго ассен сдагум. То бисто се юбимай. Туй нас дикаст? Юмихой аз дигарон бакули фаркони. Пас био аз коллекцией нави и толиои. Бо сифати олиди даннамуда. Фархиатро худа дейсоснамо. Дар хотир дур. Имруз интихоб? Фардо ифтихор. Насия мераваду. Тило мемонат.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Шарики лаза и мусихи и ширкати сиома. Нирува мухаббат дар хар катра об. Сиома обез кез домана и кух даст раз чуда. Бароятон кувава тавону и бештари атоми кунат. Гуворост мисли мусихи бренди сиома.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: Иногда родители словно стоят на перепутье. С одной стороны, свобода – дать ребенку быть собой, не ограничивать, не давить. С другой – дисциплина, правила, границы, надо и нельзя. И возникает вопрос, что же в воспитании правильно? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. А правда в том, что детям нужны и крылья, и корни. Свобода дает ощущение, что тебя принимают, а границы – чувство безопасности. Ребенку важно знать, мир не хаотичен, в нем есть понятные правила. Но не менее важно чувствовать, что его слышат, его мнение имеет значение. Строгая дисциплина без тепла может вырастить страх ошибаться, а полная свобода без границ – тревогу, потому что ребенок остается один на один с миром, который ему пока не по силам. Баланс – это не идеальная формула, это живой процесс. Иногда это мягкое «давай попробуем по-другому», а иногда спокойное и уверенное «нет, так нельзя». Баланс – это когда родитель не контролирует каждое движение ребенка, но остается рядом, как надежная опора. Когда можно испачкаться, ошибиться, передумать, но при этом знать, что тебя направят, но не сломают. И, пожалуй, главный ориентир – это не страх сделать неправильно, а желание сохранить контакт со своим ребенком. Потому что именно из этого контакта рождается и доверие, и уважение, и та самая внутренняя дисциплина, которая остается с человеком на всю жизнь. Заботьтесь о своем малыше с любовью, а позаботиться о коже вашего крохи помогут подгузники «Сов Премиум», созданные для активного дня и спокойных ночей.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: Шарики «Лазатбор» мили и цвакевси. Формующий хурок «Осон ваббейнаубат».
4: Каламфуритез гуйо мағзру фире медиад. Модда ибономи капсацин ки дар таркиби он хаст, ба рецептор хуи дард ва гарми таасир мерасунад. Мағзи нишора ро хамчун эсуси гарми воқеи қабул мекунад, гарчанде ҳарорати бадан тағйир намеёбад. Ҳасамин сабаб баъди хурдани ғизои тез мо худро нороҳат ва хеле гарм ҳис мекунем. Ин кӯшиши бадан аст то худро ба ҳолати аввала баргардонад.
3: Бо самимии милли итс хурок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенаубат ва қулай. Милли رو از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 1400 و یا 5555 ملی ایتس صفات بلند و لذت بیشتر
5: آسیا پلاس

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Эдди Свимса и «Tones and I». Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит –

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: Мурдаро бахри чи ми пушанд, чашм, огох бош. Хок хилват гохи асрар асту, мо но махремим. Бидил.
2: Интиколи пул тарихи Бонки Иммун Интернешнл бо курби муофиг ва комиссия и камтарин. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11-22.
4: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Каримов. Шомбахар, шомбахар, дуслан язиз, полный куда то басым мол, козмек, нем шоу барну май худро. Чумек, я мела булу кайт карну, взял сифр помин, да кесодар пухтах, да их дой мубу эксел бурна мол, козмек.
1: Да моя шок на муне.
2: Сегодня отмечается...
1: Что, певец пришел?
2: Сегодня отмечается Международный день неожиданностей, поэтому, друзья, я решила вас поздравить таким образом. Валидион Каримов, конечно же, встречаем и здравствуйте всем.
1: Салам алейкум.
0: Салам алейкум. Хоп, метели ман дусоми хом азон озбекунам ки дирус як идничан иди бисёр муҳим буд. Чак иди муҳим буд ва мехом ҳам каспони азиз шуморо табрик бекунам бо рӯзи радио, бо рӯзи алоқа ва бо рӯзи телевизион. Хоп, чиам бояд мегуфт? Радио дар зиндагии мо як нақши бисёр калон дорад ва мо зиндагии худро бе радио тасаввур кардан наметавонем. Сабимон албатта таҳният мегӯем ҳама нафарон ки дар ин соҳа фаъолият мекунанд ва кормандони собиқадорон, нафарон ки як замон кор мекарданд, нафарон ки ҳоло фаъолият мекунанд, нафарон ки дар дил орзу доранд ки дар ин соҳа фаъолият бикунанд. Хуб барои комбиро тамоном мекунем ва мухлисони радиоро ки ҳамешагӣ моро гӯш мекунанд, моро интихоб мекунанд. Шумо низ табрик мекунем ва тӯли ин соло ки ҳамеша бо мо ҳастед, моро гӯш мекунед. Хуб воқеан гуфтан лозим аст ки дӯстони азиз, ман аз рӯзе ки худамро мешиносам дар хона радио доштам. Як радио доштам, бо батарея гӯш мекардем. Яъне ки меҳру муҳаббати ишқи самимии мо аз ҳамон соло оғоз шуд ва чиам бояд мегуфт? Ман агар хато накунам, дар Душанбе зиёда аз 40 радио аст. ва ман самимона ташаккур мегам ба мухлисони радиои мо ки фақат моро интихоб мекунанд, яъне чил радио фақат радиои моро гӯш мекунанд. Ташаккур, раҳмат аз буданатон мегӯям ва воқеан радиоро дар дил хоҷо мешунаванд, ёки намедонам дар дукони як муза дӯст бошад, дар намедонам утоқи кор як раис бошад, дар дохили мошин, ёки намедонам ронандаҳо, такси дигар, ҳама ҷое ки моро гӯш мекунед, шумтон бахайр бошад. Ташаккур зиёд мегӯям барои ҳамаи шумо, ки ҳамешагӣ моро гӯш мекунед, моро пайгирӣ мекунед ва ҳамеша бо мо ҳастед. Тантон сиҳат бошад ва зиндагӣ хуб дошта бошед.
2: Конечно, я подключаюсь к твоим пожеланиям тоже. И интересная у тебя была история заготовленная про радио. Это очень интересно, и все мы знаем, что ты сильно любишь радио, так же, как и мы,
0: очень
2: люди, которые работаем, да, на радиостанции, на телевидении, и поздравляем.
0: Поздравляем
2: всех и любителей послушать радио, посмотреть телевизор, и всех тех, кто работает в этой отрасли.
0: Бале, Джамила Булурон, изман, мехуамки, табрик бекунам, зеро ки у хам корманди радио аст, хам корманди телевизион аст. Ва иди касби дурад, расман табрик мекунем, ва хам садои радио аст, хам садои телевизион, хам чеҳраи радио аст, хам чеҳраи телевизион. Барои мин, садотун ҷо хатсан набошад, ҳамеша барои муваффақиятро барои шумо тамом мекунам.
1: Ман ҳар дуи шумо бо идотон табрик мекунам. ва низ фардо рӯзи ғалаба аст.
0: Бале.
2: Ва
1: ҳамаи моро бо ин ид пешакӣ табрик мегӯем.
0: Воқеан дӯстони азиз, худ ямин моҳи май як моҳи гуфтанд ку бо барор як моҳи пур аз идҳо, ҷашнҳо аст. ва аз ҳамин хотир барои як рӯзи хубро ҷашн гирифтан ҳамеша мо баҳона мекубем. Агар як назар кунем ба атроф, ин қадар идҳо аст ки барои ҷашн гирифтан, барои хурсандӣ низ кардан. Хуб, боз дар пеш медонед кадом идҳо аст?
2: Добавить про День Победы, 9 мая, это великий праздник, который отмечается уже очень много-много лет. Сколько лет мы будем праздновать Победу? 77, по-моему.
1: Да.
2: 77 лет великой, со дня Великой Победы. Да, друзья, очень люблю, кстати, День Победы, 9 мая, люблю послушать военные песни, посмотреть фильмы военные, да, и посмотреть, конечно же, парад. Интересно, будет ли у нас проходить Бессмертный полк в Парке Победы? Чаще всего он проходит чуть ли не ежегодно. В прошлом году, по-моему, его не было. А вот интересно, будет ли в этом году? Нужно узнать. В любом случае, поздравляем вас с наступающим праздником. У нас всего один ветеран остался, насколько я поняла, вчера прочитала, что единственного да, выжившего ветерана поздравили вчера или позавчера. Вот, друзья, никто не забыт и ничто не забыто. Мы в преддверии великого праздника. Сегодня 8 мая, замечательный день. Сегодня у моей мамочки день рождения. Я ее очень сильно люблю. Желаю здоровья, счастья и все самое важное, конечно же, сказала вживую, но в любом случае мама — это самое дорогое, что есть у нас в жизни.
0: Вале, мон из ба, не добрый год. Албатта мон хамрох мешаем бо. Окей, вале джон из, агар кин лазо. Ба фикр мекло, мудар мором бешу, но ладим лазо.
2: Конечно, да.
0: Мудар я здесь, шумору сами унаты абрек. میکنیم از نام اهل گروه ایجادی رادیوی مو و براتون تمنا میکنیم پیش از همه خوش زندگی رو و بهترین فرزندان رو به وای رسوند تربیت کردید و واقعا حضور فرزندان رو ببینید و همیشه تنتون سیاد باشد، بلوی سر فرزندو باشد، همیشه عمرتان دراز باشد و اگر شما یک زحمیت داده باشد، همه مدران تاجیکستان یک خیل هستند.
1: لگند.
0: فقط نامهایشون دیگر است. مهربان، یگونا، نازنین، غمخور، نورونی و میسن فرشتا.
1: همه رو جمع کنیم لگند میشه.
0: بله، یعنی که خب مبارک باشد زود روزتان مادر عزیز و ما همه رو یعنی که به شما تمانو میکنیم که در لبتون همیشه تبسم باشد و همیشه خوشوی زندگی نصیبتون باشد و گفتم که بهترین فرزندو رو با وای رسوند تربیت کرده کلون کرد که امروز بهترین کار همین است که وقتی ما باید کار کرده بتوانیم که ولیدان از ما افتخار بکند و من فکر میکنم این احساسات رو مادر شما دارد که امروز با افتخار میگوید که من چنین فرزندو رو امروز با وای رسوندم که برای پیشرفت جامعه امروز سهمی ارزنده میگذارند و با پای خدمت این وطن عزیز هستم. زود روزتون مبارک باشه.
2: Спасибо огромное за такие приятные слова и пожелания, Макс. Уверена, что я очень приятно. И благодарю вас, коллеги. Давайте на этой прекрасной ноте начнем
0: наш эфир. Огоз мекунем к добро.
1: Пешас огоз кадам. Оли даромадем салом алейкадем. Амина гуям на гуям гуфтами фикр кадаш.
0: Гует, гует, гует.
1: На гуям на меша. Гует, нормально. По фикрам, мам под худам рубах шида наветлам. Салом алейкум гуфтан, но дурустас. Ассалому алейкум гуфтан, дурустас.
0: Ассалому алейкум.
1: Бали. سلام علیکم گفتن این بر یک کس مردن رو طلب کردن است.
0: السلام علیکم سلامتی خواهم.
1: بله بله بله.
0: السلام علیکم سلام علیکم باشن سلامتی میخوایم. خب از این پس السلام علیکم میگویم. دوستان عزیز در برای شما نهمی مای قد کردید. من فکر کردم خود دارین برای این عید کم کوتاه کج میخوام بگم.
1: برای اون که گفتم همه این رو بدونات.
0: همه این رو
2: Ну, это дигар... очень интересный факт.
1: Бале, баяк дигар, чизи безет.
2: Я уверена, что многие, как я сейчас, очень удивлены, да? В любом случае, мы в обычной ежедневной речи привыкли использовать салам алейкум. Именно такое обращение и приветствие, да, правильно, оказывается, ассаламу алейкум. Мир вашему дому переводится ассаламу алейкум. Да, друзья, ассаламу алейкум.
0: Ассаламу алейкум. Вы, Аман Михомки, Дарбурой Нухуми Майкама, как фикли Акидай Ходроба Байом, к нам, Бадам Барну Марайду Баметим, Нухуми Май Рузи, Яники, Бузурги, Галабаст. البته هیچ کس هیچ چیز فراموش نشده است چون که جمعه بونو قید کرد و امیر رومان میگن که بگذار در جهان همیشه صلح وحدت عثمانی صاف حکم فرما باشد. ایدی غلبه مبارک. فردا البته ما باز یک برنامه خوب نیز آماده میکنیم، برنامه ویدیویی تبریکات و تمامیات و همیشه تاجیکستان عزیز ما همیشه گل گل شکوفان باشد مثل امروز و شکرانه این صلح

0: Duhu obodí.
1: И попытаемся дозвониться до него в прямом эфире для того, чтобы поздравить Мурудали с выигрышем.
0: Маркази там мозг, скорее худрого гозмику на этом.
1: Я уже привыкла, что Аки Валидион у нас звонит и
2: ждала. Я всего лишь один раз это делал, вы уже привыкли.
1: Ну все, а я уже привыкла, да, видите, к хорошему быстро привыкаешь, точно.
0: Окей, Маркази там мозг, Валидион Каримов, им разбираем его, кумак мекуната амбару, и пойду кардане, коли бомба, вы все генератор, это задуфи, ванбану. از اینجا تماس میگیرد. یک دوم بوشدی دوما دورد شما تو خوش بوشد تبا دومولی ده بوشد امیدوار استم که یک هفته ببارو رو ببرکت داشتید. از پیش روسو استراحت است و واقعا روز جمعه رو زیادی از مردم دوست میدارن زیرا که اکنون هفته روزی آخری هفته کوری است و دو روز استراحت دارم. السلام علیکم. سلام علیکم.
3: Алейкум салам.
0: Мурудали, мы с радио тамос мегирем, ин пахши мустаким аз аз якодоми бо XL бурд на мо. Джамила Назарова, Ровио, Макс Хусимов, на мойнда бушат Валидион Каримов.

0: خوب هستن؟ شی اکسل رو گم نکرد که رمز مخصوص است این لازم امور نمیشون آباد این داخل دورات با اون نفرگی مورم میشون آباد این لازم
1: و این اون سال کمی خسته
0: بودم معلوم است از کورم هست گفت کم از خب خسته نباشید استراتی خوب برای شما و متوجه میکنه با اکران غلیب دوی امرو مویان میکنه
2: і ми продовжуємо наш розыгрыш призов і второй победитель будет виявлен через несколько секунд. У нас є победный код. Давайте узнаем, кому принадлежат эти цифры. Итак, Сайфидинов Хакимали из города Душанбе вчера зарегистрировал свой код и сегодня стал победителем, если он возьмет трубку. У нас есть три попытки, чтобы дозвониться до победителей. Друзья, если в течение трех попыток победитель не возьмет трубку, приз аннулируется, и мы разыграем его среди всех участников розыгрыша призов от XL.
0: Ана мекуна тартибу конун койда дурат бузи мо экономи мо. Тамос мегирим ба голиби дуюм нон дурада. Хаким Али ва ме дурасам ке метоне ке бои нафарам собат мушен. Занг мироват. Ассаламу алейкум.
3: Алейкум ассалам.
0: Хаким Али шумо астет?
3: Дале.
0: Хаким Али мо аз радио тамос мегирим. Аз паши мустахим аз едоми бо XL Бурднамо, Ровио Джамила Назарова, Макс Хосимов ва намаянда Валия Джон Каримов. Шумо ба чекор бормаш болу буде дайни замон?
3: من
0: گوه آقای کروه خوب هستیم تشکر سلامت باشه امیدوار هستم شما نیز خوب هستید
3: آره اما
0: خب حکیم علی مو یک خبری خوش داریم برای شما
3: خوش هستم
0: خبری خوش را من از که شما اینجا بفکرم دینه هم بفکرم روزی یک روز پیش XL خریداری کردید و خود رو با قید گذاشتید هم میگونه است؟
3: این مو قریب ها رو نکنید
2: حکیم ها با کگده این بس ویگروولی پریز ات XL؟
3: نخانی
0: یکم مراتیبه شما بورد کرده بودید از XL انرژی درینک یکم
3: آه اکا چند قفش بود
0: تقریباً جان
3: ماشینم برد ابدین
0: او انا کویست انا کویست در سمو جوی زوراش انا میگم من لازم شما از مو автомашина تمغه فولکس واگن برد کرده بوده درست است
3: بله بله بعد یو بو یابان تیبه دیگه یاد دماغ پیش بچان قپش بود
0: خوب یک نفر بسیار خوشبخت هستید چون من بسیار با این برد شما خرسند هستم خوشحال هستم و خب اگر من سوال بپرسم که اون автомашина در کجا است اون رو شما تا حال استفاده میکنید میرونید چگونه است در کدام حال
3: افتر بله بله چوز رایش میکنیم
0: خوبه خدمت کرده است خدمت میکنه تا حال خدمت میکنه این نداره
3: مکم
0: سلامت باشد روحتون سفید باشد اساس همین است که همیشه سفری نک داشته باشد و قانون قایده رو رو که رو بیاید بکنه در برابر این باز همی روز شما از رو بود کرده سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومانه مبارک باشد مرامند یک سخن از شما چی گفتم میخواید
3: می نداره ما این شرکت XL اکا امو اکا علی جون اما شما اکا رحمت
1: اکای والی جون
0: والی جون والی جون
3: اکای والی جون
0: سلامت باشد
3: نادارین دا اکا جون
0: سلامت باشد تشکر زیاد میگویم برای شما که همیشه با ما هستید اشتراک چی ما هستید
3: مالش خوب
0: راما اکای والی جون علی جون هم نومی بد نیست
1: نه نه میدونید این نفر برای چی علی جون گفت برای اون که توفه ها رو اینان علی جون نم نفر برای همون فکر کردن که این من است
0: بله دوستان عزیز انا میگونه شما شهید شدید که این نفر از ما автомашина تمغه فولکس واگن برد کرده بود یک زمان
1: پولو بله
0: با گوش خودتون شنیدید خب میگذاریم با بازم توجه میکنیم با اکران یعنی که جنراتور تصادفی رقمی باشد هنوزم در خدمت ما است غالب سیوم رو ممایان میکنیم دوستان توجه کنید این نفر نام دارد
2: چیلایو سفرمو Чилаева Сафармо становится нашей победительницей, и мы готовы ей позвонить. Наконец-то девушка, третья
0: наконец-то,
2: победительница.
0: Да, наконец-то. Хоп, Сафармо, голуби, сеюми муазик доми, бо XL бурно муаства. Там мы говорим по инхонам, и по умеду, кем это у них, кем субат бушем. Хоп, Аллах, кайсуал дар пуйтах, нуздаху, биз дакика. Слушай, азиз, мы хоть раз он миконам, ки, яне, ки, шуми джум'а, хаштуми маяст. Фардо, нухуми май, Рузи иди бузурги галабаст. Ва одатан.
4: Здравствуйте. Сейчас номер вне сети. Оставьте любое сообщение.
0: Ани замон муштари берун аз митака карар дорад нагуяд.
1: Бахар хол.
2: Еще раз позвоним, да, у нас есть две попытки, чтобы дозвониться. Сафар Мох, надеемся, что вы возьмете трубку. Вчера только она зарегистрировала код. Итак, ждем.
0: Мартюбай, дуем там узмегрим, ба Сафар Мох. Зерки у Расман Гулибаст. Расман, сертификатор бумагдар газор сумон мегрят.
4: Сейчас обратно.
0: По уму шарнаке, агар базанки был джау гуфтателла. Телефон его хомушас. Мартюбай, сейюм там узмегрим, а с другой тартеби барнума, мигуна койдаст. Сей Мартюбай там узмегрим, агар ки бей натича, буд мо посиро, и думали дем. Хоп, Мартюбай, сейюм. Сюрприз. Игула голото да ефир его зуд-зуд бешават. Шо хайру на шайдас. Мария, мухим у нас ки телефон да гуширу бардура два, або ман супача. Хоп. Сафар му гуширу бардура два, азор сонуру.
2: О, алло.
5: Алло.
2: Сафар му, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Меня зовут Джамиля. Рядом со мной Макс Касымов, Алиджон Каримов. Мы звоним вам с прямого эфира радио. Сегодня у нас проходит розыгрыш от XL Energy Drink. Хорошо, что вы взяли трубку, потому что мы вам два раза пытались дозвониться. Это была последняя попытка. Если бы мы до вас не дозвонились, к сожалению, да, ваш приз бы аннулировался. Хорошо, что вы вот взяли трубку. Вы зарегистрировали коды, Сафар Мох. И сегодня...
5: Ладно, ладно.
2: Вам повезло. Вы выигрываете от XL Energy Drink 1000 сомони. Ура!
0: Мубарак бошат. Я бригме кунем шумо расами мунаму албатта хурсан дастем барой бурду шумо ва ду маротю ба албатта тамуз гиртем. Телефон шумо берун за минтака буд маротю ба изсеем хушбахтона абазаги бо джаваб гуфтед. Шумо...
5: Рахмат.
0: Саломат бушет. Сертификат робом облак газов сомон шумо соеб гаште два. Ман мехосам як соол бипурсам ки аму сарбуши XL еки шумо бакал регистрация кардет гумна кардет.
5: Не, не, вай хас. Инже истифодан вай мекнем. Аму райура кришкора мондагем асте.
0: Саломат бушет. Ташакур зиот
5: бегем. Бьем боле, да, XL. Рахмат, рахмат. Саломат
0: бушет. Чом то хуш бушет, аби боле да истори типу фарогат робом башма тамана мекуна.
5: Рахмат.
0: Саломат бушет. خب بنا میگونه سه غلیب مویان گردید از یک قدامی با اکسل بورد نمو و دوستان عزیز من تشکر میگم برای من دفعه کم بشه که اشتراک چی هستن و اولا بوشا دکون ویستوی سن میگذاریم با یک قدامی دیگر که نام دارد میگا چیپس
6: Купи мегачипсы за 6 сомони и выиграй один из 5 сертификатов на 1000 сомони. Регистрируй коды под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом твоего проживания. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка – один шанс. Не упусти его.
2: Выпуск. Мы продолжаем наше шоу. Шоу «Час с XL» превращается в час с мегачипсами, и мы также готовы разыграть 3 сертификата по 1000 сумони. Различные вкусы мегачипсов доступны в магазинах города. Покупайте мегачипсы и находите код на упаковке. Регистрируйте его по номеру 94-888-88 и получите шанс выиграть приз 1000 сумони.
0: Более, ну, сон бурит гарм, я говорю, шоу «Бахар», ну, зло, без чего, да, кажется, отрапытах, тва, и кто дом пошади дома друг дакнули ба и клуми дигарку заштем аз мега чипс.
2: А Кивали Джон, вот вы сами чипсы грызете?
1: Да.
2: Какие острые ваши любимые? Острые любите? Да. Я вот давно не пробовала. Давненько на нашем столе не было мега чипсов.
0: Шмуэр фармуш наклетки хотирай бисор хубдура.
1: Хубдура, болей.
2: Так что ждем, дай бог, в следующем эфире. Итак, друзья, продолжаем наше шоу.
1: Как раз новый вкус есть, обязательно принесем, попробуйте.
0: Дусон азиз, бале мой.
1: Деревенский копченый.
0: Авто уянда албатта интизор мешавим. Дусон, якудом аз мегачипсаства. Мегачипсу харидори карда, ворид мешавим басуму на мегачипс нухта тиже, чуну не кичем адабану кайд карт. Ва худро унжо ба кайд гирифтан мумкин аст, лозим аст. Йонки корометрин дуа висутай смс анжом битет, нуса до чилю хаш, дуто сифр, чорто аш. Ном ласа рамзи максус, шарики дар унжо зинего не мекуне, равон мекуне. Ва хоп як нам заяким кунета сон раз заснамете. Мегачипсин хам дусон лазат асто хам бурт. Мечашет, болазат, истемол мекунет, вам бурт мекунет, имкони буртурет.
2: Кстати, опа, У нас есть первый победитель. Я даже забыла, что хотела сказать. Алексей Корчагин становится нашим первым победителем. И давайте попытаемся до него дозвониться. Из города Душанбе у нас Алексей. Но мы его хорошо знаем, потому что он очень-очень активный любитель. Фанат, можно сказать и так, чипсов от Мегачипсов. Вот. И часто Алексею везет. Мы за это очень рады.
0: Алексей, да, хоть и рамас автегу зашла. Какая буду автопечта рамбурт, когда будет?
2: От Мегачипсов?
0: Более.
2: Да, разве на прошлой неделе нет? Нет.
0: Более, мандар
2: хотел. Кто-то из семьи, но не
1: сам. Мы выходили с эфира.
2: А, серьезно? Все, все.
7: А не хом муштари базанги шимо джаво.
0: Думар у тебя это
2: горба, Алексей. Странно, странно, Алексей, что это такое? Почему вы не берете трубку?
0: خب دومارو توی دیگریم کنید رو نگی با الیکسی تماس بگیریم زروی که امیگونه ترتیب است در بوزی ما در اقلومی میگا چیپس الیکسی ما بر شما تماس گرفته است و دیم از پخش مستقیم
2: الو
8: здравствуйте
2: как ваши дела?
8: Хорошо, как у вас?
2: А мы сейчас Алексею звоним или Нигине? Потому что будто бы это голос Нигины.
0: Нигина, ассаламу алейкум.
8: Валику Васова, мы тут по некоторым причинам ответить не может, поэтому пришлось ответить на
0: него. Все хорошо, да?
2: Все понятно.
8: Извините. Да, ну да.
2: Да, без проблем, ничего страшного. Друзья, давайте поясним нашим слушателям и зрителям, откуда мы знаем вообще Нигину и откуда мы знаем, кто взял трубку. Нигина Бадалова также является активной участницей розыгрыша призов от Мегачипсов и XL, и мы в курсе того, что это ничего страшного. Друзья, давайте поясним нашим слушателям и зрителям, откуда мы знаем вообще Нигину и откуда мы знаем, кто взял трубку. Нигина Бадалова также является активной участницей розыгрыша призов от Мегачипсов.

0: مبارک برشاد این خبری خوش رو حتما با الکسی برسونید و بگوید که از ما برد کردن سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 تومانی از اقدامی میگا چیپ تشکر زیاد که شما اشتراکچی همیشگی مو هستید، اشتراکچی فعال مو هستید. سلامت باشید، شمتون خوش باشد. فردا که روزی اید است، ایدی غلبه است، ما شما رو تبریک میکنیم. دینامو اید داشتیم، روزی رادیو بود. رحمت، سلامت باشید، مبارک باشید.
1: Я вас тоже поздравляю с этим профессиональным праздником.
2: Как неожиданно, спасибо.
0: Так это неожиданно, это так приятно, спасибо.
1: Вы не дали мне сказать.
2: Да, спасибо большое, мы, конечно же, шутим. А, ладно, всего вам доброго, Нигина, передавайте привет Алексею, хорошего вечера.
1: Спасибо, Альдену, привет, до
0: свидания. Саламат ваш, о чем-то хуже больше, да, вот так, камешух я, мы куним удар, паши бустахим, за руки, мы один хурсан достаем, ки инго, як я, и штрукчу, фаули му остан, за кто мега чипс.
3: Баю гуфтан, аки вали джону, привет, манам ранги, анекдот бурин,
0: я таки башмо, харф надо, да, кишмо, а то бегют, ки, саламу.
3: Да, ромэ занат, шму фалонти ясе, дай аз унжой
0: хали. Пока сару меджу монату тамон.
2: Итак, что ж, мы разыграли уже 2000 сомони, получается. Или это была первая?
0: И не яком гулим.
2: Это первая была тысяча.
0: Ду гулим дигар. Ось генератор тазуду фирахами могу либи. Ду юмру маян некуда мазих доми бо. Я неки мегачипс. Бурт намо.
2: Итак, мы прямо сейчас разыграем 2000 сомони. И у нас есть победитель Доробов Доробшо. Из города Кургантюбе.
0: А Джоиба, Доробов, Доробшо.
2: Есть, кстати, сеть спортивных залов.
0: Дороб.
2: Дороб, да.
3: Да, я там записан.
2: Да? Да. Но не ходите?
3: Хожу.
2: Ходите?
3: С недавних.
2: И как? Я тоже, потому что...
3: Я уже вот, только вот этой недели начал.
2: Это получается какая-то бесплатная реклама. Давайте закроем эту тему, нам такие темы не нравятся.
0: На этой прекрасной ноте мы... Не, ман тарафдар он астам, ки шумо ба варзиш бояд машгул шавед. Ҳаёти тарзи ҳаёти солим ро амеша бояд интихоб кард. Варзиш ангарави саломатӣ аст, варзиш зебоги аст, варзиш зиндагӣ аст. Ҳар нафаре ки варзиш мекунад, умро дуруст мефаҳмад ва хубтар мефаҳмад, зеро ки вақти мо варзиш мекунем, мо худро бисёр хуб эҳсос мекунем. Тавсия метавонем ба варзиш машгул шавед. اگر حتی وقت ندارید با تالاری ورزشی بروید، پس از نماز شام در کوچه دوشنبه باید قدم زنید، کلان قدم زنید.
2: У нас очень много парков, где размещены спортивные инвентари, и бесплатно они доступны.
3: Салам алейкум.
2: Можно этим воспользоваться.
4: Алейкум ассалам.
0: Дороб, шумо сет.
4: Але.
0: Дороб, мы из радио Тамос Мегирем, меня с Пашем Мустаким, а здесь кудоми Мегачипс. Джамина Назарова, Рувио, у нас Дибалангю, как Макс Усимов, а на Майнда Бушат, Вали Джон Каримов. Пусть им бачу курбур, маш голосе, Дороб. Аминга, я пору мамба, як бургар, метаваном так рорку нам. Шо мора мешунавет? Дороб, мора мешунавет? این افر صحبت نمیکند با ما نمیدونم برای چی دروب مرا میشنوید دروب
3: الو
0: شاید این افر در حالتی شوکی است نمیدونم شاید بوار نکرده
2: است ну давайте тогда отсоединимся от дороба в любом случае он поднял трубку мы услышали его голос что это реальный человек
3: но он не подтвердил что это дороб давайте
2: он не
3: мы...
2: подтвердил все тогда
3: да,
2: перезваниваем
3: еще два раза мы можем позвонить если будет подниматься.
0: Я кем азон тараф шуйда и сюда будем кидером, джо, масан садухо. Марти байдюн дамос мы гирем. Джамиля Назарова буду рубгав мизан. Швед.
3: А, ба фикрам.
0: А, ма фамида, фамида. Вале. Моро бу башет, моро бу башет. Моро бу башет, ва му алака фамидим шумо, дар куджу астет. Тамом шумо голиб астет, ва албата табрик
2: мекнем. Мы в любом случае перезвоним и уточним, дороб ли это. Если это будет не дороб, то приз останется у вас. На следующей неделе мы спросим, что да как. Да?
3: Все.
2: Двигаемся далее. Итак, 3000 сомони, кому же она достанется, узнаем через несколько секунд.
0: Там аджу микнем на экране, лазовым это нутки аз дарговатим онлайн аз инстаграме му, аз фейсбуке му, там аж обик, не чего лахвол, дуре му, дар паши му стахим, дусони азиз. Хоп, голи би сею моян, не гардат кинь голи бном дурат. Чином дурат, но Вали Джон Каримов, моян, мекуна да бабу сей генератор.
2: Азизода Наджибуло Абдул-Вахоп из города... Кургантюбе из города Бохтар становится нашим победителем. Азизода Наджибуло. Попытаемся до него дозвониться. У нас есть его номер телефона. Зарегистрировал он код вчера, 7 мая. И мы, конечно же, с удовольствием сейчас хотели бы его поздравить.
0: Любимый Боли, а за Бохтар.

0: اصلا چه بولون تماس بگیریم با او صحبت بشیم. امیدوارم که میتونه که ما هم صحبت بشیم. زنگ میرود البته این خوشحالی است که ما میتونیم که امکان داریم. السلام علیکم.
1: و علیکم سلام.
0: نجیب بولون شما هستید؟
1: بله.
0: بسیار خوب. ما از رادیو تماس میگیریم. فکر میکنم پای بردید از اقدامی میگا چیپس. رویو بوشا جمیلا نظارا و ماکس خوسیمو و نماینده اکای محمد. پرسیم با چی کار بارو مشغول هستید؟
1: اینجا کار خونه داشتیم.
0: خب معلوم میشد که زود خریداری میکنید از میگا چیپس. کدوم مزه میگا چیپس رو بیشتر دوست دارید؟
1: اوستریاک.
0: یعنی که تیز. این زودتر بله. تیز رو دوست دارید. خب چند مدت میشد خریداری میکنید، استعمال میکنید، بازی میکنید، اشتراک چی هستی در اقلومی و چند وقت میشد؟
1: خیلی شده که یک 5-6 ماه میشد.
0: چند مراتبه برد کردید؟
1: دویوم مراتبه
0: است. با خبری خوش مشبه تماس میگیریم. مراتبه دویوم است یا که سیوم؟ مبارک باشد.
2: Второй раз Ночбуло выигрывает приз от мегачипсов. Тысяча сомони. Ночбуло, мы вас поздравляем от всей души. Желаем вам хорошего вечера. Вам позвонят и сообщат, где можно будет забрать свой приз.
0: Ташакур мега. Мубурак бушат. Камей бадар албатама барышма тамас мегирим. Вахуем гуевки. Азгуджом мегирит. Шму сертификат рубам. Аллах язур сомони. Айнан тарджума кадам. Аму гапеки. Джамила Назарова башума гуфт. Мубурак тум бушат. Априк меканем. Борис гаршин.
3: А,
2: уже отключился? Ну все. Что ж, поздравляем всех победителей розыгрыша от мегачипсов. Доробов Доробшох, Алексей Корчагин, Азизода Наджибуло Абдулвахоп. Рады за вас и спасибо вам большое, Акивалиджон. Мы желаем вам хорошей недели.
4: Спасибо.
2: Всего
4: вам
2: самого
4: тоже.
2: Наилучшего.
4: Удачи вам.
2: Спасибо.
4: Всего хорошего.
0: Дарами нуктай хуб мо хайр хуш мекуни бо Валиджон Каримов, бо икудоми Мегачипс, ва баро руку мебиро баро шма тавану мекуни на рафтай нав.
2: Итак, Макс, мы кое-что с тобой не сказали.
0: Хоп,
2: ты
0: чиро.
2: Мне сообщил в начале эфира, что сегодня день рождения у популярного исполнителя Энрике Иглесиаса.
0: Бали, у
2: и ему исполняется сколько лет?
0: Панджу Яксоловича.
2: Мне кажется, это замечательный повод послушать песню Энрике.
0: Бехтарин Ильшат, як джубу гам гушмикрым сруда за Энрике Иглесиас. Музыка.

0: My Bells.
1: Ring My Bells. И также у Энрике стоит отметить очень много хитов популярных. Одно Болеандо, чего только стоит. Ну а мы продолжаем наше шоу. Теперь у нас час с Нитро. Здравствуйте, Аким Мухаммад, представитель компании Нитро в Таджикистане.
2: Здравствуйте, Джамиля. Ассаламу алейкум, Макс.
0: Ассаламу алейкум.
2: Мне сейчас чуть-чуть смешно.
0: Ага.
2: Когда здесь вы пели без музыки. Было очень интересно.
3: Караоке.
1: Я видела, что вы снимали, потом поделитесь видеороликом, что там получилось.
3: Ну, смотри, Азиз, Акай Мухаммад, Дарбуры, Онга, Мизанатки, Инджус Рудин, Дыгей, Клэсис, Вахты, Садодот, Моба, Остей, Бала, Энеки, Гушмонак, Бо Садой, Балан, Гушми, Кардем, Якджо, Замзамами, Кардем, Лома, не веду нам, Чигунаму, Хонде, Мисурдро, Бакаси, ничего, на эти, отходишь в экономии. Хоп, ну, смотри, Азиз.
2: Я потом вам все покажу.
3: Ну, знал, чьи лекарства, да, пытах, могу зашить, но не гузарим, байкдоми, дигара, аз, Нитро Энерджи, аз, дилху, могу зайти, душам, бехари, дарим, мекунет, Нитро Энерджи, рова, даронджо, я некий, Рамзи Махсус, аз, тондро, пок, мекунет, ва, амзамон, дохудро, бакать, гирифта, на том, лозим, аз, дар, сумонай, я некий, Нитро Энерджи, Нитро, нукта, тиджени, дараш, мене все, ты, он, кором, треба, все, смс, анджом, бить, но мы на сабе худо, жарики, что мы здесь догоним, мекунет, на бадусе, но все, допанджо, но черту цифр. Як завчера, кем куня-то сон раздаст на день.
1: Нитро — это новый энергетический напиток на рынке нашей страны. Друзья, в любом магазине вы можете приобрести нитро, и на баночке прям вы найдете красную наклейку. На ней есть
0: скретч-код.
1: В общем, на ней серенькая такая пленочка, ее убираете, и там будет код. Этот код нужно зарегистрировать по номеру 93-959-400. Нужно отправить код, который вы найдете, имя, фамилию написать и город своего проживания. И каждую пятницу мы в эфире и разыгрываем призы для вас. Сегодня мы также разыграем 3000 сумуней. Давайте узнаем имя первого победителя. С помощью генератора случайных чисел мы выявляем победителей, поэтому все в руках искусственного интеллекта, все в руках компьютера. Кого он выберет, узнаем прямо сейчас.
3: Я возьму микрофон на экране, голубя вали мозги, куда мне нитро. Моян мешает, бабуй сай генератор тазуду фирахами.
1: У нас есть код, и кому он принадлежит? Очилова Гульбиби из города Душанбе становится нашей первой победительницей. 4 мая она зарегистрировала свой код. Давайте попытаемся дозвониться до Гульбиби.
3: Голюбиби, голюбя волимост, ва мо бау тамос, мы гермас маркази тамос, ва амсу бэдэ мешим дармашим мусахим дусуни азиз, ва ман хотира сон мекунам кишуму радио мурагуш мекрет, икном бушад аз Нитро Энерджиас, су адну заучили дуда кэкас, шоми джума, ва асанай хаштуми маяст. Ха вам замонта, аврик мекмин на франк дарин зудруз дуранд, аз джумла шландавы хамишаги радио му, вам замон, я не кейш тирокчон. Хоб, тамос, тамос мы герим ба.
1: Итак, идет гудок. У меня, кстати, вот баночка, здесь есть код. Я сейчас узнаю, что это за код.
3: Да?
1: Да. Я вот не принимала ни разу участие в розыгрыше.
3: А мне тоже можно, да?
4: Муштари, джавоб нами дигар.
1: Ну, мне кажется, нам можно, почему нет?
3: Муштари, джавоб нами тят, ду им конет дигар дурани.
4: Я кропах, что нет водар.
1: Мы же тоже люди. Как говорили в легендарном фильме. Акай Мухаммад,
3: мы же рамс габзалы солимо, им конят дурим, кимо, им из покку, им регистрация.
2: Да, конечно, вот просто я сейчас смотрю на экран, и здесь человек зарегистрировал себя и на Душанбе, и на Худжан, и опять на Душанбе.
1: То есть... Вот сейчас дозвонимся и узнаем.
3: Ду Марутиба занг задаем, я на ким Марутиба дуем машхул будет, Марутиба и сеем там усмегирем.
2: Да, я почему хотел отметить, сейчас мы как бы не разделяем регионы, но если в будущем будем играть по регионам, то вот такая ошибка уже будет аннулирована.
3: Гулюбиби, ассалому алейкум, шоумбахар, бурша, даст аз радио там усмегирем. Саламат, бурша, это парши мусаким аз радио, аз ехадоми Нитро Энерджи, рувьем бурша, назибалангу як. Джамила Назарова, Макс Хусимов, на мой дай, Кай Мухаммад. Чего лдуры, чему Гулюбиби?
5: Чего
3: сов? Чего субат мекнет аз гуджобому? Дарин жо шумо худро ба кайд модед хам шаринав хам Душанбе я
2: Худжан
5: Худжан дамастем бо иҷа қишлоқ дамастем ирӯз инҷо омадагем.
3: Хоб, як савол дорам, барои чи хам Худжан навистед хам Душанбе навистед?
5: Худжан не шаринав дем وای خونه دارم اینجا دم که ششتم زندگی میکنیم وای در دیاغنوستیکا دا.
2: Сейчас, Макс, это правило у нас не действует, потому что мы не разделяем по регионам.
3: Нормально.
2: Я просто хотел сказать на будущее, если вдруг мы будем разделять,
3: да.
2: То если человек, например, проживает в Душанбе по прописке, а зарегистрировался в Худжанде, то это как бы получается...
1: А одно. Вот у Гульбиби прописка где?
2: Ну, она же говорит, что она в Душанбе.
5: Но я и
2: Но я и Рудаки, но это... У нас там в графах есть просто Душанбе, там не написано там Рудаки, районы нет. То есть... это можно.
1: Но в любом случае Гульбиби у нас победительница, да, так как она взяла трус.
3: Без проблем. Может, ворота обрегми, куда им шумо Гулибас, это смобурт карты сертификат, рубам облагиазор Росомуне. Угорак, там может, ворота обрегми, куда им аромат, як сухо нас шумо, чигуфтан мне ходит, чигуфтан мне ходит на аромат.
5: Хай,
2: бурборио мне ходит нам шумо,
5: амим
2: байда. Як саволам будет башмо? Мам, майна. Умед
5: Не,
2: хаста. Саламат.
3: Гум накунет, хочешь веконем, хочешь веконем. Мобара гоша. Беру на зефир албата, то что не мобаш. Мы там узмы грант в Ахуан Говки, шума с гуджом мегрит, сирит. Рихан дробам облай газор сомат. Шум до хуш бушат, а потом молит обрушат. Рахмат, саламат буши. Таша курба шума. Та ваджу меконем ба экран, та ваджу меконем. Голеби чем думаем,
1: мечет? Дим.
3: Голеби даем. Не голеби, а валбот.
1: Да, прямо сейчас мы выявим второго победителя и... Как говорит всегда Акиму Амат, не теряйте баночку, не расстраивайте его. Пусть баночки все будут у вас в сборе. Хабибулоева Мастура. Я очень, кстати, обратила внимание на то, что чаще всего в Нитро выигрывают девушки.
3: А за их усандости?
1: Это значит, что напиток нравится?
2: Нет. Нет.
1: А что?
2: Пьют мужья, а девушки на себя зарегистрируют.
3: Вот теперь понятно все.
1: Все понятно. Ну, молодцы. Молодцы.
2: Да, дома сидят, не теряют время.
1: А почему иначе называют их домохозяйками?
2: Да, ну это в бюджете.
1: Да,
2: это...
3: По бюджете, ой, лабус.
1: Все да, серьезно.
3: Да, все серьезно.
2: Да,
3: Инхубаст, инхубаст.
6: Алло.
3: Ассалам алейкум.
6: Салам алейкум.
1: Как ваши дела, Мастура?
6: Спасибо, хорошо.
1: Вы из Худжанда, да?
6: Да, да, из Худжанда.
1: Как там погода? Не холодно?
6: Нет, очень жарко.
1: Уже
6: очень
1: солнце, жарко. Да? Здорово. Мастура, мы звоним вам с прямого эфира радио. Это мы звоним вам из Душанбе. Сейчас в столичной студии, да, сидим. Меня зовут Джамиля Назарова. Макс Касымов также у микрофона. Аки Мухаммад, представитель компании Nitro. И мы звоним вас поздравить, потому что сегодня у нас день розыгрыша призов, и вы выиграли 1000 сомони от Nitro Energy Drink.
3: Ура! Поздравляю!
6: Очень приятно.
3: Мубарак бушат, мастура,
6: мо.
3: Саламат бушат, абрик мекунем шумаз мубурт, карда да заходом и не троен раджи азор, сомол сертификат. Саламат бушат. Хоп, малом и шатки шуму кам-кам нитро энерджи менюшет, да? Яки, не медонам, шавхаратум менюшет, аки дархуна менюшет.
6: Бе, шавхарам ронанды,
3: тавай, душамбе, худжам не бушан, бисер менюшет.
2: Акай Мухаммад бисер друзкат, карда. Что и требовалось, да. Вале, вале.
1: Но в любом случае, мы поздравляем и вас, и вашу семью с тем, что вы стали победителями в сегодняшнем розыгрыше. О, вам позвонят, сообщат, где можно будет забрать приз.
2: И мы надеемся, что вы не потеряли баночку.
1: Вы не потеряли баночку?
6: Нет,
1: все,
6: нет.
1: Все, здорово.
6: Нет.
1: Ждите звонка. До свидания.
3: Мубарак бушат, Мастура. Бану шомту хуш, таби бурюдай, сурадиба фаругадру, барышу матамаду бекунам. Саламат бушат.
1: Ну что ж, двигаемся далее. И прямо сейчас мы узнаем имя третьего победителя нашего розыгрыша призов от Nitro Energy.
3: Олибисе Юмалая, мой анныша, да се Nitro Energy, ду сони азиз. Ман, хоть рацион, мне к нам ворит, мешает ба сомо на Nitro, но кутати джей, он джо, ба кат гриптан возима за гарчу, умей хоть кишти рукчи бушит. Бозе би конет бурду, би конет азмо, сертификат рубам облаги азор, сомо ни.
1: И следующая наша победительница из Старовшана, Бубоджонова Гульчаман.
3: Ага.
1: Давайте звонить. Вы Старовшан?
2: Сегодня женщины рулят.
1: Да.
3: Хоп, не го кунет. Гульбиби, Мастура, Гульчаман. Все хоном. Им друзья хоному, а сдарих доме Nitro.
1: Но, как вы правильно отметили, это, скорее всего, мужья, да? Употребляют Nitro, а девушки шустрят. Алло, здравствуйте, Гульчаман.
7: Ассалам алейкум.
3: Алейкум, ассалам. Гульчаман, шумо хубу салома дастет.
7: Ташакур, рахмат, шумо нас, соз, академина.
1: Соз, рахмат.
7: Рахмат,
2: салом. Салом, адмашет.
3: Ваман, мехосам, бипурсам, шумо бачкору бурмаш, улас, или они замон, Гульчаман. Ала кайч мун медонад гавара барои чӣ аст, зеро ки воқеан як нафари хушбахт аст. Сиз имрӯз рӯзи хонумон аст, имрӯз дар ихдоми Нитро Енерҷи хонуми сеюм аст ки имрӯз шумо хушбахтона аз мо бурд мекунед сертификатро бо маблағи 1000 сомон. Ман шуморо табрик мекунам. Уро!
1: Умедворим банкачару гумнахатет.
2: Умедворим, но она уже смотрит, поэтому она уже знает.
1: Тамом. А мы вас поздравляем.
7: Мамат брат, не гопши могу
1: встать.
2: Маус педнака, да, мирус. Женщины руля.
1: Табрик. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Хорошего вам вечера. Мы вам позвоним еще и сообщим, где можно будет забрать приз. До свидания.
3: Мубарак бушат. Табрик мегем бурадыгар. Шом ты хош бушат. Хоп, она мигуда. Голебо, моян гардидант.
1: Очилова Гульбиби, Гульчаман и...
2: Мастура.
1: Мастура.

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дар роз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 و یا در سامانه avrang.tj. Avrang زیبایی حیات شماست.
1: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندن آبی تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

Тутарона. Радабандии таронагои тоджики аз руи завку интихоби шумо. Та радиои Азия Плюс. Азия Плюс.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: В свет вышел очередной номер газеты «Азия Плюс». В этом выпуске расскажем о том, почему воздух в Таджикистане становится все опаснее и что должны предпринять власти для решения проблемы. Жилье в кредит или миссия невыполнима? Почему молодые семьи почти не могут позволить себе ипотеку? Читаем реальные доходы, проценты банков и стоимость квартир. Стихия накрыла несколько районов республики. Очевидцы рассказали, как разрушительный потоп накрыл Куляб, унося дома, имущество и человеческие жизни. Никто не забыт и ничто не забыто. В преддверии Дня Победы вспомним таджикистанцев, полных кавалеров Ордена Славы трех степеней, истории их мужества, подвигов и памяти. Как живет Фариде, девушка с хрустальной ножкой, которой 4 года назад провели сложнейшую операцию. О чем она сейчас мечтает и через что прошла ее семья, узнаете в свежем выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже. Не пропустите.
2: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
0: Хамсафари субх. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: و KFC فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: اصل یکی از نادرترین محصولات است که قریب هیچ گاه ویران نمی شود. در ترکیب آن آب خیلی کم بوده، محیط کیسلتاش بلند است و ماده های طبیعی ضد باکتریوی نیز دارد. همین خصوصیت ها امکان نمی دهند که باکتری ها رشد کنند. آرکیولوگ ها حتی در قبر های قدیمی اصل را یافتند که پس از 100 سال ها هم قابل استعمال باقی مانده است.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، به نوبت و کلای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14000 و یا 5555. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر.
2: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
3: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Иногда родители словно стоят на перепутье. С одной стороны, свобода – дать ребенку быть собой, не ограничивать, не давить. С другой – дисциплина, правила, границы, надо и нельзя. И возникает вопрос, что же в воспитании правильно? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. А правда в том, что детям нужны и крылья, и корни. Свобода дает ощущение, что тебя принимают, а границы – чувство безопасности. Ребенку важно знать, мир не хаотичен, в нем есть понятные правила. Но не менее важно чувствовать, что его слышат, его мнение имеет значение. Строгая дисциплина без тепла может вырастить страх ошибаться, а полная свобода без границ – тревогу, потому что ребенок остается один на один с миром, который ему пока не по силам. Баланс – это не идеальная формула, это живой процесс. Иногда это мягкое «давай попробуем по-другому», а иногда спокойное и уверенное «нет, так нельзя». Баланс – это когда родитель не контролирует каждое движение ребенка, но остается рядом, как надежная опора. Когда можно испачкаться, ошибиться, передумать, но при этом знать, что тебя направят, но не сломают. И, пожалуй, главный ориентир – это не страх сделать неправильно, а желание сохранить контакт со своим ребенком. Потому что именно из этого контакта рождается и доверие, и уважение, и та самая внутренняя дисциплина, которая остается с человеком на всю жизнь. Заботьтесь о своем малыше с любовью, а позаботиться о коже вашего крохи помогут подгузники «Совпремиум», созданные для активного дня и спокойных ночей.
3: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
4: «Азия Плюс». «Азия Плюс». «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум. Шабонарус, Радио и Азип.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной номер газеты «Азия Плюс». В этом выпуске расскажем о том, почему воздух в Таджикистане становится все опаснее и что должны предпринять власти для решения проблемы. Жилье в кредит или миссия невыполнима? Почему молодые семьи почти не могут позволить себе ипотеку? Читаем реальные доходы, проценты банков и стоимость квартир. Стихия накрыла несколько районов республики. Очевидцы рассказали, как разрушительный поток накрыл Кулиаб, унося дома, имущество и человеческие жизни. Никто не забыт и ничто не забыто. В преддверии Дня Победы вспомним таджикистанцев, полных кавалеров Ордена Славы трех степеней. Истории их мужества, подвигов и памяти. Как живет Фариде, девушка с хрустальной ножкой, которой 4 года назад провели сложнейшую операцию. О чем она сейчас мечтает и через что прошла ее семья, узнаете в свежем выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما

0: اما لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
1: Анатис.
0: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمام مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند. تکنیک های معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیای با صفت دیگر رو از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه بی کمیسیه و با نصیحه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-2222 و یا در سامانه اورنگ.تی‌جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست. رقم تلفنی اداره رکلام 41-41.
6: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Природа наградила человека множествами чувств, которые помогают нам справляться с теми или иными ситуациями в жизни. Когда тяжело, мы плачем, смеемся и радуемся, когда счастливы. А вот как быть с агрессией? Само по себе чувство очень нужное, но не все знают, как правильно дать выход агрессии или справляться с этим чувством. Давайте разберемся.
6: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Первое – это признать агрессию. Частая ошибка – это подавлять чувства. Я не злюсь, мне все равно. Но подавленная злость никуда не исчезает. Она выходит позже, сильнее и даже больнее. Гораздо честнее сказать себе «я сейчас злюсь». Второе – это пауза. В момент всплеска эмоций важно не действовать сразу. Дайте себе время отойти, подышать, выйти из разговора. Простая фраза «мне нужно время остыть» уже снижает риск конфликта. Третье – выражать словами, а не действиями. Ни крик, ни оскорбление, ни хлопанье дверью. А четко и спокойно «мне не нравится», «меня это злит», «мне важно по-другому». Это называется «я-сообщение». Вы говорите о себе, а не обвиняете другого. Четвертое – это безопасный выход энергии. Физическая активность – один из лучших способов пройтись, побегать, сделать уборку, ударить подушку, например, написать все на бумаге и порвать. Тело помогает разрядить напряжение. Пятое. Разобраться в причине. Агрессия редко бывает сама по себе. За ней стоит усталость, обида, чувство несправедливости. Если понять причину, легче выбрать правильную реакцию. И важный момент. Агрессия становится опасной, когда она направлена на других людей или на себя. Безопасное выражение – это когда вы не разрушаете отношения и не причиняете вреда. Научиться этому – значит сохранить и себя, и близких. Потому что зрелость – это не отсутствие злости, это умение прожить ее так, чтобы после не пришлось сожалеть. На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
6: Понимание – это не слабость, это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
1: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

Радио. Азия Плюс.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Ролер истесол кунанда и муваффақит дару тиреза, аз профил хуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Мавджи Бовари барои фавджи мардум. Шабона Руз. Радиои Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

مرام با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است

لذت طبیعت را احساس کن. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion. Певица Бибер Экса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: دنیا علمی قفلت و اقبا غم اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل 11 22
0: رادیو آسیا پلوس

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Фирменный звук французского дуэта снова в эфире. Хит «Miles Away» от Offenbach. Это гитары, танцевальный ритм и история о любви, которую не остановят даже километры.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамешаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال 11-22.
1: آسیا پلاس.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Иммон Интернешнл. Иммон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамешаги.
3: Аз дили олу да зенги маасият на твон зудуд. Сах душвораст, гардавшон на нас тер доманон. Бедил.
2: Интиколи пул тарихи Бонки Иммон Интернешнл бо курби муофиг ва комиссия и камтарин. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11-22.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: مادر شدنی
1: Радио Азия Плюс.

0: هفته، روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Zeplug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи и Хамишаги.
3: عجب و با هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخمی مهر میکاریم و جز دشمن نمیروید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل با قرب موافق و کمیسیه کمترین. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
1: رادیو Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Hollow». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.